0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами небо будет проясняться, местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывистый. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В восточных районах до плюс 25 градусов. В Риге переменная облачность, слабый южный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио Рокс 88.6 FM.
1: Кто проклял эту землю? Кто?

Радио Рокс. 88.6 FM. Над Рижским заливом 4 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Время разбрасывать бомбы.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой. Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Латвия.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами небо будет проясняться, местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывистый. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В восточных районах до плюс 25 градусов. В Риге переменная облачность, слабый южный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс.

память как промах, как сажа бела. Я для муз физкультуры давно не кумир. В петербургских парадных классицизм и ампир. А у любви рок-н-ролльной размыты края.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке на

0: стряхнуть с ресниц.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Радио «Рокс». Твое настоящее. I could stay away.

0: Радио Рокс. 88.6 FM.
1: Корабли постоят,

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами небо будет проясняться, местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывистый. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В восточных районах до плюс 25 градусов. В Риге переменная облачность, слабый южный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

Lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами небо будет проясняться, местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывистый. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В восточных районах до плюс 25 градусов. В Риге переменная облачность, слабый южный-юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В списке граждан Латвии, пропавших без вести в Непале, числится 33 человека. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министерство иностранных дел Латвии сообщает, что пропавшими без вести в результате вызванного наводнением грязевого потока в Непале признаны 33 гражданина Латвии. Список департамента туризма Непала с людьми, которые считаются пропавшими без вести, включены все 33 гражданина Латвии, о которых родственники сообщили в консульский департамент, сообщает МИД. По одному человеку указаны ошибочные данные. Информация об этом отправлена почетному консулу. 29 августа из посольства в Китае поступил информация еще об одной латвийской путешественнице, которая находится в безопасности. Она путешествовала в составе группы из 80 человек из 19 стран. Таким образом, сейчас есть информация о трех гражданах Латвии, которые не пострадали от грязевого схода в Непале. К сожалению, информации о судьбе одного спасенного гражданина Латвии нет. Министерство представило список 33 человек Министерству иностранных дел Непала. Он также направлен в Европейскую службу внешних связей и Министерство иностранных дел Финляндии, поскольку у ТО есть посольство в Непале. Посольство Латвии в Китае также представило список ответственным учреждениям. В регионе продолжаются масштабные спасательные работы, однако нет телефонной связи, недоступен интернет, отмечает МИД. С воскресенья родственники пропавших в Непале могут обратиться в государственную полицию, чтобы сдать образцы ДНК. Для потенциальной идентификации погибших сообщили в Министерстве иностранных дел. Почетный консул Латвии в Непале сообщил МИД, что из найденных в пострадавших от наводнений в регионе погибших опознаны лишь немногие. Остальные находятся в местах временного хранения и больницах, как заявили власти Непала. Идентификация многих погибших больше невозможна из-за состояния останков. В то время как их дальнейшее хранение создает риск заражения и эпидемии, поэтому ответственное учреждение округа Читван решило с должным уважением захоронить все останки. Перед захоронением у каждого тела будут взяты и зарегистрированы образцы ДНК, чтобы в случае необходимости можно было быстрее провести идентификацию граждан Латвии. Ближайших родственников, родителей и детей, пропавших в Непале граждан Латвии, призывают добровольно сдать свои образцы ДНК в управление криминалистики государственной полиции Латвии. Образцы ДНК можно сдать в нескольких местах в Латвии, предварительно связавшись с представителями полиции, чтобы идентифицировать себя и договориться о времени и месте.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, временами небо будет проясняться, местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывистый. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла, в восточных районах до плюс 25. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия, Mix Media Group.
3: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
4: А ну что, вот и наступил он тот долгожданный последний понедельник августа. Поехали! Поехали!

0: Все?
1: Ну, да. Вот песня про человека, у которого... Нет, от имени человека, у которого как социальный успех и с ним несовместимые вещи, потому что у чувака нет квартиры.
2: Ну, он у него нет чувства, этого, знаешь, как сказать, ответственности за тех людей, к которым он пришел в гости. Потому что вот...
1: Вот такой я.
2: Да, пришел, поите чаем меня, у меня гитара, я вам чем-то поиграю. Но с утра это может быть очень даже интересно.
1: Ты знаешь, у меня есть категории знакомых, скажем так, у которых вот это чувство, не знаю, там, с каких-то времен, скажем, советских, когда там, давайте там поедем к кем-то, остановимся у них, на полу поспим и все такое прочее. И когда как бы это сейчас становится уже как бы, ну, не то, что не камильфо, ну как? Ну,
2: это дичь, да, совершенно.
1: Совершенно. Конечно. Мы к вам приехали, когда человек там говорит, слушай, можно у тебя перекантоваться какое-то время? Какое время? Ну, вот мы едем и думали, а на какое количество времени приедете, там, не знаю, день, ночь, там? И мне сейчас такие байки рассказывают, что вот, например, человек там приехал, причем человек, у которого есть деньги, приезжает, живет там несколько недель, например, у кого-то. И...
2: Я вспомнил, как это называется, это чувство, это называется чувство такта.
1: А, да.
2: Такт, такое ну, редкое в наше время говорит, чувство такта.
1: А как у вас с чувством такта? Вы знаете, я не барабанщик, говорит человек, и продолжает. Кстати, что у нас сегодня на ужин? Кстати, давайте, что у нас сегодня на завтрак? Доброе утро. У нас не просто последний понедельник августа, а вообще последний день августа месяца и последний день лета. Так что вот с этой составляющей года мы сегодня
2: и
1: заканчиваем.
2: И обратите внимание, это все мы говорим с оптимизмом.
1: Все нравится, абсолютно.
2: Да, завтра уже начнется по-настоящему.
1: Давайте расскажем, что 31 августа 98 года было всего лишь 9,1 градуса. Это не мудрено для наших погодных условий, для наших географий. Но вот когда просто-напросто никто не хотел идти там в школу утепленным на следующий день, это был уже год какой у нас, 97-й за год до этого, потому что рекорд 97-го был 27,3 градуса.
2: А вот так вот сложилась статистика, значит, в 98-м самый холодный день, 31 августа, а за год до этого самый жаркий день. Вот потом и верь, к чему все это идет. То ли к похолоданию, то ли к потеплению.
1: Качели такие веселые. Что у нас сегодня с точки зрения Луны?
2: 19-й лунный день у нас, он опасен. Но не пугайтесь, он опасен только для тех, кто собирается выезжать и посещать людей пьяных. Для остальных он не опасен, а вот с пьяными надо сегодня быть аккуратно, потому что они могут чего-нибудь там натворить и учинить.
1: Опять-таки вспоминаем песню Чайфов, которая там, я следующей ночью, я опять у тебя. Вот эти самые люди, которые зашли к тем самым людям, которые были под шофе, и что из этого вышло?
2: Да, а чтобы из этого чего не вышло, сегодня нельзя жениться или выходить замуж, даже если я с тобой опять этой ночью и все остальное, как пели Чайф. Только что очень осторожным надо быть в отношении своих собственных поступков. Их полезно обдумать, избавиться от лжи, гордыни и иллюзий. Потому что день сегодня несет некие иллюзии, в которые можно поверить, ну а потом разочароваться. И еще так астролог говорит, полезно посидеть у костра вечерком, размышляя над тем, что ты будешь делать в новом учебном году.
1: Так подумай, вот относительно костра. Костер на территории какой-то там отдельно взятой, там вроде как и муниципалы могут приехать, задать вопрос, а что это вы здесь вот это творите? Костел в лесу, лесник задаст вопрос. Вот и думаешь, конечно, по романтику хочется сегодня какого-нибудь такого кострища придуть.
2: Да, да, вот затем они дачные участки и заборы, за которыми можно, в общем, разжигать. Ну, в плане костров я имею в виду.
1: Нельзя разжигать.
2: Да ты что?
1: Потому что соседям это не понравится. Приедут муниципальные полицейские. То, что я говорил...
2: А вот, если в железной ванночке, типа мангал?
1: Ну, докажи, что ты вмангалил тогда. У меня такой шашлык удачный на 4,5 часа.
2: Много можно заработать. Если разработать бездымное топливо для этих костров, который будет давать огонь, но дыма не будет, соседи не почувствуют. А если увидят, то можно всегда сказать, что это были блики.
1: Ну, запах мы не гарантируем костра, но все остальные романтические и другие бодрые составляющие, это как положено. Меня зовут Стас Флоренцев.
2: Меня Алексей Титов. Доброе утро.
3: Шискара. Сейчас все будет по-настоящему.

0: у нас по утру нормальные песни такие.
1: Я хотел параллели между чуефами, которые следующей ночью и опять у тебя. Ну, там хоть там человек стремился все время у нее заночевать, или, ну, скорее всего, у нее. А этот хоть, как говорит, хоть к этому хоть есть куда вернуться, понимаешь? У этого хоть какой-то угол есть, хоть чем-то разжился. Привет, разжившиеся радиоприемники, это 88.6 Радио Рокс. Давайте посмотрим, что у нас в праздниках уходящего лета.
0: Всемирный день дистанционного обучения. Ну, когда же его было придумать, как не 31 августа, когда только ленивый не думает о том, что завтра надо вновь начинать учиться и в очном режиме, и все мечтают о каком-то чуде, которое позволит 1 сентября не идти в школу, либо учиться, либо учить. Ну и вот, на самом деле, придумали это отнюдь не в 21 веке и даже не в 20-м.
1: Да, и даже не в 19-м, а в 18-м, представляете? Некий профессор, которого звали Калеб Филлипс из Бостона, взял и опубликовал в газете объявление о наборе студентов для обучения стенографии. Ну, казалось бы, ну, по тому времени такая профессия, это все равно все... Слушай, хочешь, я тебе криптой научу заниматься? Народ, о, да, да, давай, давай ко мне. Ну и вот он тогда, значит, люди... к нему как стекаться стали, а он еще хитрый такой, говорит, слушайте, значит, стен вокруг не будет. Это как? Ну, и освещения у нас не будет. Вот, вот. И кстати, всего остального тоже не будет. Мебели, да, не будет. Будет музыка какая-то.
0: Да, и только те, кто знает, что такое стенокардия, они подумали, что здесь стена означает совсем другое. А ред написали, да все записали. Ну и на самом деле это не только день... так называемого дистанционного обучения, я, насколько понимаю, день заочника, то есть вот это все обучение по переписке, я вам задание, а вы мне ответ, а я вам через месяц какую оценку вы получили.
1: Вот именно, там,
0: это все вот тогда и родилось. Поэтому 31 августа празднуют не только любители этого обучения дистанционного, но и заочники, которые, в общем, пионеры дистанционного обучения.
1: А представляете, вот действительно вдуматься, сейчас, когда дистанционка предполагает, что современные средства связи, они могут позволить тебе моментально, причем можно же подключить не одного, а сразу большое количество людей к этому процессу. Разные платформы, это я не открываю Америку. А вот тогда действительно, ты правильно сказала, а пока отослал, пока там дошла очередь проверить, то, как ты отстенографировал или отстенографировала, пока с ответом собрался, тут пока Томпсоны, Джонсоны, Рабиновичи заехали, пока он с ними там, не знаю, там еще чем-то занимался, пока ответил, а студент-то вот этот, стенографист, уже вообще забыл, что он ему тогда писал. Кстати, насчет забывания. Сегодня вообще Всемирный день борьбы с провалами памяти. Это никак не связано с тем, что бостонский там креативный человек в 18 веке предложил дистанционно стенографию изучать.
0: Но на самом деле это давно придумали, и считается этот день торжеством людей, которые могут быстро осваивать, запоминать информацию, и тех, кто уже почувствовал, что некоторые кусочки этой информации вываливаются. Так вот, пытаешься вспомнить, как зовут певца из группы «Чайф», думаешь, ну вот этот, как его...
1: Кудрявый,
0: да, и понимаешь, что фамилия Шахрин у тебя вылетела из головы, но здесь есть всего лишь один совет.
1: Какой?
0: Тренировка, тренировка и тренировка.
1: Ну, абсолютно, тут даже ассоциативные ряды уже никакие не помогут, там с шахматами там связываться, там с, ну, как Шахрина, как его еще? Нахрена ты Шахрина сейчас это?
0: А Шахрина никак не есть, ну, вот это, из Чайфа. Ну, а вообще мнемотехника, это, в общем, как бы тоже штука полезная. Так, придумал какие-нибудь себе заметочки относительно тех элементов, которые надо запомнить, составил некий ребус, и в итоге все получилось нормально.
1: Ну, работает, на себе проверяли. Вы что думаете, мы просто так вот тут...
0: Стихи читаем.
1: Да, и там, в общем, кучек суфлеров включено или что. В общем, по поводу всех остальных поводов сегодняшнего дня еще будет о чем поговорить. Например, мы из отпуска вернулись 2 недели, вы отдыхали от нас, мы не отдыхали от вас, вы всегда были в нашей памяти, мы ее, эту память не только тренировали, но и думали о том, как придем, поздороваемся, и вот процесс опять запустили.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Я п'ю до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
6: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
5: Ух ты! Безумно выгодно.
7: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
8: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Thunder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Билешу Сервис ЛВ.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Каждый этот, следующей ночью я опять у тебя, то есть пришел и заночевал. Тут инопланетный гость прилетел, а кто тебя звал, хочется спросить. С другой стороны, вот опять-таки мы с Алексеем вспоминали, тут же мы говорили, что в конце августа такой десант вообще музыкальный высадится, не только, кстати, в Риге, в Юрмале. Ну, смотрите, и Би-2, которые там потрясающий концерт дали в Зентере, и Мумитроль, упомянутый с нами вот только что. Да. Потом сегодня опять-таки, представляете, в последний день в Дзинтере-то сегодня Энигма, поэтому...
1: Эти люди, которые пели
0: в Энигме и все такое с группой, так что вот...
1: Вообще, на самом деле, удивительно, вот когда вот последний августа выпадает на понедельник, все карты как бы смешиваются, потому что удобно было бы, если бы это было 1 сентября, а тут вроде еще тот сезон. Должны бы помахать лету уходящему там первой половине года, ну, такого зачетного, да, а уже все, уже пора. Как бы мы тем, что опережаем начало вот этой активности, как бы упреждая ее немножко себе, ну, картину делаем легче.
0: Помните?
1: Завтра 1 сентября, а мы уже готовы.
0: Вот этот чувак, который в Бостоне, помнишь, в 18 веке придумал вот этот заочные курсы стенографистов?
1: Да.
0: Не, подожди, заочные... Школа танцев, например, тоже очень удобно. По почте, например. Нарисуй, что ты мне накрутил.
1: Нарисуй мне па.
0: В 18 веке там. Ну, я примерно вот так тут немножечко не докрутила. У меня вместо 32 кв-т 30,5 получилось. Вообще, что творилось в этот день в мире? Ну, жуткое такое событие. Начнем с этого. В 1888 году. С другой стороны, все мы детективы и почитываем, и смотрим триллерки какие-нибудь, в конце концов. В лондонском районе Уотчелл была найдена убитая Мэриан Николс, которую считают первой известной жертвой Джека-потрошителя. Вот того самого вот.
1: Вот возник на, значит, там, криминальном небосклоне новый персонаж. Угу. Джек-потрошитель, о котором до сих пор рассказывают страшные сказки, легенды и ставят какие-то там спектакли, снимают фильмы, пишут книги и рассказы.
0: Ну, в отличие от Дракулы, графа, который, как бы, понятно, вымышленный. Нет, был на самом деле такой этот граф, но никто не уличил его в том, что он клыки себе приделал такие там.
1: Да, и звали его по-другому.
0: По-другому.
1: Был у него прототип. Так, значит, что у нас случилось дальше? В этот день, несмотря на то, что 1 сентября еще только завтра, Россия, Великобритания и Франция завершили формирование Атланты, Антанты. Помните, был такой союз из учебников истории?
0: Атланта — это сейчас НАТО, Атланта, по сути дела.
1: Ну да, а тогда была Антанта.
0: А помните еще прикликание названия Аталанта? Футбольный клуб такой есть. Так мы про другой футбольный клуб сейчас будем вспоминать, потому что в Нидерландах был создан футбольный клуб ПСВ именно в этот день, в 1913 году.
1: А в 1920-м в Детройте радиостанция 8MK провела одну из первых в мире регулярных радиопередач новостей, то есть такой мини-день радио. Не только радиопрограмма там вышла в эфир, а просто решил, что надо еще и новости. Ну, что же еще рассказать?
0: Лену сегодня с этим праздником поздравить надо. В Турции принят новый турецкий алфавит на основе латиницы. До этого не была латиница, а вот в 1928 году... Слушай, у них через 2 года как раз юбилейчик будет. 100 лет, как мы в Турции дружим с латиницей.
1: Да. Еще важное событие случилось в Германии. В 1951 году, 31 августа, произошло вот некое такое, знаете, событие для меломанов важное. Deutsche Grammophon впервые представил в Европе формат 33 1/3 оборота. Пластинка теперь помещала достаточно большой кусок музыки. Это была не просто там какая-то песня-частушка на 3.5 минуты, а можно было закатать, если не симфонию, то, по крайней мере, ее первые две части.
0: Вылезали.
1: Ну, собственно, на 12 пластинах, которые Deutsche Grammophon выпустил 31 августа 51 года, была, разумеется, классика.
0: Собери все, и потом будь таким мини-классик-диджеем. Что хочется сказать про наших соседей с севера, парафинов? В Хельсинки завершили проходившую с 9 августа в этот день, в 52 году, шахматную олимпиаду. Ну, вот последующие 40 лет, по-моему, доминирования сборной Советского Союза, они лишь один раз за все это время уступили пальму первенства. Хотя, какая пальма там? Елку первенства, потому что мы же про финнов говорим.
1: Вообще, такой, на самом деле, шахматный день, потому что в этот же день, в 66 году, в Нью-Йорке начался первый шахматный турнир между компьютерами. Представляете, какое время уже компьютеры бьются. Интересно, как сейчас обстоят дела, потому что сейчас могли бы проводить шахматный турнир

0: между компьютерами, а между различными моделями искусственного интеллекта, кто бы из них побеждал.
1: Причем, знаешь, как сегодня газонокосилка играет с, там, не знаю, с аэрогрилем. Ну, кто кого в шахматы сделает сегодня? Слушай, ну, а вот два события, как, нет, две позиции имеют отношение, как, скажем, к геополитическим процессам. Тринидад и Тобаго в этот день провозгласили независимость от Великобритании. Это было в 62-м году.
0: Обратите внимание, и Тринидад, и Тобаго.
1: Да.
0: Я думал, когда ты сказал два события, день независимости, да, Тринидада и Тобаго, это и на Тринидаде празднуют, и в Тобаго. От кого стали независимы, спросите вы? Конечно же, от англичан. Они, конечно же, сначала были под испанцами, потому что именно Колумб открыл Тринидад в свое время. Потом англичане отжали, как водится там, благодаря пиратам в Карибском бассейне, и подумали, что а нам будет удобнее, если Тринидад будет вместе с Тобаго, один генерал-губернатор.
1: Представляешь, а вообще там интернациональная составляющая присутствует, потому что рожденный в Генуе Колумб, то есть север Италии, по сути дела, переезжает под протекторат Испании. Там пошел, ну и дальше вы уже знаете. Так вот, Тринидаду и Тобаго так понравился этот день, 31 августа, ну они в 62-м году независимость провозгласили, а через 14 лет в этот день приняли конституцию. 14 лет они... Да ладно, и так будем жить. Слушайте, там.
0: На Тринидаде и Тобаго сегодня праздник. То есть, во-первых, у них парад, в котором принимают участие не только войска, но и пожарные. Потому что просто войска, ну там не такие уж
1: большие.
0: Потому
1: что пожарных больше, чем...
0: Да,
1: чем, чем
0: потом по всем этим закоулкам и Тринидада, и Тобаго звучат эти стилпаны, барабаны, сделанные из нефтяных бочек, национальный инструмент. Все, разумеется, веселятся, пьют и закусывают, а потом салют. Ну, чем тебе, в общем, не праздник? Хотя у них такое, кажется, иногда может быть каждый день.
1: Ну, помните, что Тобаго там несколько часов или несколько дней, согласно там законам, был собственностью Курлянского герцогства. То есть, по сути дела, наши люди есть и там. А еще про геополитику. В Берлине подписан договор об объединении Германий двух. Тогда стали они одной Германией. Это было в 1990 году, именно вот 31 августа.
0: Ну, а вот, в общем, на этом можно и закончить, если вспоминать какие-то веселые события. Ну, а вы уж сами делаете вывод относительно того, насколько сегодняшний день активный, более активный, менее активный или неактивный вообще.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Радио Рокс. Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка «Би-2» Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», «Театр», «История об одиночестве», которая знакома каждому. 29 октября. «Бродский. Сердцебиение». Билеты в Билишу Сервис.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами небо будет проясняться, местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывистый. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В восточных районах до плюс 25 градусов. В Риге переменная облачность, слабый южный-юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
0: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: Привет всем тем, кто сегодня, может быть, как и мы с Алексеем, вернулись из отпуска. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. Сегодня понедельник, именно поэтому мы, так знаете, торжественно говорим о возвращении из отпуска, потому что, ну, в понедельник обычно это правильно делать, и у нас начинается новая неделя, которая автоматически сливается, по сути, с началом нового учебного года.
0: Что касательно ваших там привычек, допустим, с утра включать шизгару, понимаем, что у кого-то там последние две недели, ну, не то, что разочарование было, ну, некая такая, ну, непривычная ситуация. Включил, а нас там нет. Ну, и как бы начинаете там гулять по шкале и все такое прочее.
1: Гулять
0: нет,
1: заканчивайте.
0: Гулять, все, погуляли, хватит, работать будем. И вспоминать о том, что 31 августа 1861 года произошло важное для человечества. И сейчас мы будем говорить о таком понятии, как стереотипы. И будем эти стереотипы не ломать,
1: а строить.
0: А строить, да.
1: Знаете, а мне вот кажется, здесь такая история, которая касается уходящей натуры, потому что эти стереотипы, это были, ну, стереотипные формы, металлические копии уже набранной страницы, которые позволяли печатать огромное количество страниц. Ну и, по сути, это революция в печатном деле, когда газеты нужны были огромному количеству людей, там их скупали даже не десятками тысяч, а огромными тиражами, да, и надо было напечатать очень много газет и не мучиться с набором вот одной этой страницы за счет там большого количества буквочек и так далее. То есть сделал форму, сделал с нее слепок и давай печатай. На самом деле, так как газеты уже, ну, в принципе, такая вещь, которую внукам никак не объяснить. Ну, не внукам, а тем, вот, кто вот только вступает в жизнь, ну, скажем так, лет 5 или чуть побольше. Что такое газета? И самое главное, а зачем она? Вот это шуршать листами какими-то там, что-то читать, если все
0: это,
1: есть,
0: кстати,
1: на мониторе.
0: Опять-таки, это стереотип уже в втором значении этого слова. Там, понимаешь, стереотип, что нечто напечатанное, оно должно шуршать. Мы к этому уже привыкли и не воспринимаем. Итак, про саму технологию.
1: Так, в общем, 31 августа 1861 года целые страницы «Нью-Йорк Трибьюн» впервые были напечатаны с помощью вот таких вот стереотипных форм. За несколько лет до этого в том же Нью-Йорке прорыв совершил некий Чарльз Краске. Он научился отливать стереотип в некой изогнутой форме, которую можно было закрепить на цилиндре скоростной ротационной машины. Ну, то есть форма должна быть изогнутая, потому что там в 18 веке были уже формы, их делали из гипса, папье-маше, но их можно было только, знаете, на таком ручном традиционном станке, там с ручным способом прижима к какой-то там бумаге, нанесения краски и так далее. А здесь нужно было, чтобы рулон крутился и штамповал огромное количество листов.
0: Для, ну, этого, понятное дело,
1: для этого форма должна была быть изогнута.
0: Она изогнута, она прикрепляется к цилиндру, тот постоянно вращается, и пошли вот эти самые, успевай только листочки. Грамотных развелось в стране?
1: Да.
0: Сказали, кстати, люди. И давай, кидай, кидай, кидай.
1: Вот. И стало понятно, что с помощью газет можно делать деньги, поэтому сегодня не только мини-день радио, но и, в общем, можно сказать, в какой-то степени день печати. Вот такой вот праздник. А кому теперь расскажи, зачем нужны были эти газеты, журналы и стереотипы?
0: Слушай, а мы говорили о том, что вот тренируешь память и какие-то ассоциации с той или иной фамилией. Вот когда говоришь, что этого нью-йоркского печатника звали Чарльз по фамилии Краски, сразу Макаревича вспоминаешь, лица стерты, краски тусклые. Вот у этого Краски...
1: То есть Макаревич... И мне мы технически вспоминаем, как звали того, кто изобрел стереотип.
0: Художник.
1: Связали Макаревича со стереотипом, вот я тебе так скажу.
0: Слушайте, мы свяжем вас с точным временем, у нас 7:48 минут, это Шизгара, дальше будет только интересней.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: реклама.
1: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
3: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
6: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Ключевое слово прозвучало. I am. Я ем. Ну, по сути дела. Приятного аппетита тому, кто пережевывает в данный момент что-то. А у нас же, кстати, это Шизгара. Мы после отпуска вернулись. У нас свой уклад какой-то, конечно, был и поедание.
1: Поутру.
0: Поутру.
1: Утренняя там... традиция. Значит, даже если не сейчас вы завтракаете, даже если вы отложили, это полезно знать, что сегодня есть некоторые блюда, некоторые кулинарные изделия, которые, ну, как бы так чествуются, отмечаются и играют особенную роль.
0: Что же обласкано-то 31 августа, спросите вы? Сухофрукты, представляете, и орехи. То есть получается сейчас, когда идет сезон овощей, когда яблок, кстати, какой урожай в этом году, люди щедро раздают, просто возьмите, говорят, у нас вкуснее выбрасывать. Рука не поднимается, а люди говорят: нет, давайте сухофруктами сегодня побалуем.
1: Вы знаете, на самом деле мы решили, что сухофрукты и орехи — это такой вот студенческо-школьный набор, который лежит где-то там в кармане рюкзака, и когда вдруг проголодался студент или школьник, можно быстро это закинуть и восполнить резервуары энергии и здравого смысла.
0: Короче, хомячите сегодня вместе с нами. Это Радио Рокс. Приятного аппетита.
2: Теперь нам с этим жить.

0: над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Средняя стоимость корзины школьных товаров достигает 24 евро. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Латвии средняя стоимость корзины школьных товаров достигает 24 евро, свидетельствуют данные, собранные интернет-магазином 220.lv. Руководитель по продажам платформы Карлис Озелс сообщил, что в этом году люди приобретают меньше, но более дорогие товары. Хотя средняя стоимость корзины школьных товаров по сравнению с предыдущим годом существенно не изменилась, цена одного приобретенного школьного товара в августе составляет в среднем 16 евро по сравнению с показателем 8-12 евро в прошлом году. Среди самых востребованных в августе категорий школьных товаров – принадлежности для рисования, школьные рюкзаки и спортивные сумки, письменные принадлежности и пеналы. В среднем покупатели выделяют на покупку сумму в 36 евро, на пеналы 16, на принадлежности для рисования и живописи 9 евро, на учебники 19, на другие письменные принадлежности 7 евро. Озелс отмечает, что наибольшая активность покупателей при подготовке к новому учебному году наблюдается именно в середине и конце августа. Например, за последние две недели количество проданных школьных товаров выросло на 91% по сравнению с предыдущими двумя неделями в конце июля, начале августа. Традиционно с приближением нового учебного года среди самых востребованных школьных товаров – сумки и письменные принадлежности. Но в то же время в этот период также растет интерес покупателей к мебели для обустройства учебной зоны, ноутбукам и смартфонам.
0: Про полицию.
1: Госполиция начала необходимые процедуры, чтобы установить личности тех, кто нападал на людей в парках центра Риги. В эти выходные в соцсетях появилось несколько видео, на которых компании подростков нападают в парках центра Риги на своих ровесников и избивают их руками и ногами. Одно из видео снято у канала недалеко от Рижского центрального вокзала. На нем около 10 подростков и парней, и девушек. Часть из них набрасывается на троих человек, остальные наблюдают. Пострадавших сбивают с ног, пинают ногами. Второе видео снято в углу Верманского парка, недалеко от Министерства юстиции. На нем тоже около 10 подростков нападают на одну девушку, судя по видео. Главный нападающий – бритоголовый подросток, который вместе с еще одним подростком бьет девушку руками и ногами. Остальные смотрят или снимают происходящее. Оба видео сняты еще в относительно светлое время суток. Люди, которые перепостили их в социальных сетях с призывом госполиции и рижской муниципальной полиции вмешаться, отмечают, что подростки сами выложили эти записи в соцсетях и что таких видео уже несколько. Госполиция в ответ на возмущение людей заявляет, что об этих случаях известно, и правоохранители проводят необходимые процедуры, чтобы установить личности нападавших.
0: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, временами небо будет проясняться, местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывистый. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла, в восточных районах до плюс 25. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия, Mix Media Group.
3: Насыщенный график, стресс. Перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
6: Два загорелых и зарядившихся оптимизмом и другими всякими полезностями организма готовы помочь вам просыпаться.
7: Ну и вы тоже давайте, открывайте, наливайте, заряжайте и выдвигайтесь.
6: 8,4 минуты.

0: этому подобное.
1: А вот это называется песня со смыслом на родном языке для нормальных людей.
2: И подобного будет еще сегодня определенное количество. Кстати, ты знаешь, вот как подумалось, какое счастье, когда ты уже в возрасте, в котором уже не, у тебя есть не только дети, но и внуки, и ты понимаешь, какой кайф, когда ты с внуком или с внучкой можешь говорить на родном языке. Это, ну, с поколением next и next это дорогого стоит.
1: Особенно, когда ты понимаешь его или ее термины, словечки, которые показывают нам, на каком же языке говорит молодежь.
2: Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов, а у нас сегодня 31 августа.
2: Давайте мы все расскажем про сегодняшний день и состоящие из цифр иногда тоже. У нас завтра стартует осень, у нас через там Новый год, через 122 дня приходит. Но еще несколько цифр, которые могут сегодня засвидетельствовать, что люди, которые называют себя синоптиками, они не только предсказывают, но и фиксируют различные погодные рекорды, которые когда-то были установлены именно в Риге 31 августа.
1: Самая низкая температура была у нас в 98 году, плюс 9,1. Самая высокая 27,3 за год до этого в 97-м. Я попытался вспомнить тут, а ведь кажется, там год-два назад такое начало сентября было теплое, что даже купались там еще первые две недели. Проверил, и оказалось, что совсем там не до рекорда. В 24-м году 21 градус, а в прошлом так и того 18. Поэтому сегодня мы укладываемся в норму, а все хорошо, ни о чем не беспокоимся.
2: Знаешь, когда мы с тобой закончим эфир сегодня, будет в Риге 19 градусов. А что касательно цифры 19, она сегодня еще и в лунном календаре присутствует.
1: 19-й лунный день сегодня, он опасен. Он опасен тем, что в этот день не надо выезжать, принимать участие в вечеринках, потому что астролог Альберт Великий говорит, что не надо сегодня посещать людей пьяных. Лучше сидеть дома, потому что пьяные могут что-нибудь там причинить. Еще сегодня хорошо, что болезни не опасны, а сны вскоре взбываются, поэтому, может быть, есть смысл вспомнить, что вам там снилось, по крайней мере, под утро. Очень осторожным надо быть с новыми идеями сегодня, которые узнаешь, потому что, скорее всего, это будет обольщение, и вообще полезно обдумать свои... Это, конечно, каждый день полезно обдумать свои поступки, но сегодня особенно избавиться от лжи.
2: Да, лжи.
1: Как дыни. От дьявольских иллюзий. Еще меня очень радует такое полезно посидеть у костра.
2: Ух ты, идиллия.
1: Знаете, если нет у вас возможности посидеть у костра, то можно хотя бы зажечь какую-нибудь свечечку, да, посмотреть на огонь.
2: Или вариант Буратино. Помнишь, у него очаг был нарисованный, он на серой своей проткнул там тогда и тоже погрелся заодно и сходил. Слушай, я сегодня, учитывая то, что пути вот к рабочему месту у некоторых идут с востока на запад, и тогда эти люди, когда едут, они солнце не видят, потому что оно им в затылок, а вот те, кто с запада едут на свое рабочее место, они иногда получают вот полный спектр вот этого уважения солнечного.
1: Модно, я еду с запада на свое рабочее место.
2: И мне сегодня картинка была, залюбовался, представляешь, и вот это солнце классное, которое вот только взошло, вот оно такое красное, и ассенизаторская машина едет. Я думаю, это к деньгам, которые вот, к деньгам...
1: к деньгам было бы, если тебя облили. А тогда просто поехал.
2: Ты знаешь, я наоборот вот считаю, когда увидел вот этого золотаря на золотого человека, это все только в плюс идет.
1: Надо придумать какую-то традицию, что делать в случае, если ты поравнялся с ассенизаторской машиной, посигналить, может быть, обогнать. Вот обогнал ассенизатора, значит, к деньгам.
2: Я посмотрел вот в приметах дня, про ассенизатор никто ничего, но лошадь фыркает и часто перебирает ногами, эта погода скоро испортится. Понимаешь, не было лошади, погода пускай стоит такая, какая она стоит, а ассенизаторы, они делают свое незаметное, но такое нужное дело.
1: А будем считать, что в любом случае все это к деньгам.
3: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: звучит по поводу праздников, которые сегодня в первый рабочий день этой недели, а с другой стороны, в заключительный день лета присутствует. Смотрите, сегодня мы говорили, что день дистанционного обучения когда-то придумал один человек из города Бостона. В 1728 году и решил он дистанционно людей научить стенографии.
1: С тех пор это чуть ли не самая главная, как бы сказать, самая главная техника образования, потому что дистанционно учатся неимоверно больше людей, нежели вот очно. Вот завтра пойдут все очные, значит, там школьники, студенты, а дистанционно учатся у нас каждый пятый. Ну, а если взять китайцев, то, наверное, еще больше.
0: Ты имеешь в виду и школьные программы тоже дистанционно больше?
1: Нет, ну какое-то обучение, там, знаешь, курсы, кройки, как готовить, там, не знаю, финики без сахара варенье.
0: Да и репетиторов сейчас стало больше работать именно дистанционкой заниматься. Причем по всем, по точным наукам, в конце концов, вокалу я знаю людей, которые находятся в одной точке земного шара, но они вот такие крутые специалисты, и вот...
1: До чего дошел прогресс, значит, это, значит, без задержки передается.
0: Именно.
1: И можно петь чуть ли не дуэтом, находясь в разных
0: местах. А ты знаешь, относительно еще вот задержки сигнала, отвлекусь немножко от этих наших праздников как таковых. Обращали внимание, допустим, сидишь в концертном зале, и когда певец поет, а поет вживую на самом деле, но с задержкой идет его крупное изображение на экране. Это потому что задержка происходит. Но сейчас есть технологии, например, вот на том же концерте Би-2, который был, такого не было. То есть что-то другое, то ли других прокатчиков они брали, то есть там совпадало реально.
1: То есть артикуляция Но видишь, как бы, значит, задумались об этом.
0: То же самое бывает большой зал, когда вот люди, ну, заказывают большой праздник, и ты говоришь, что это будет стоить дороже, потому что вот задержку звука надо делать. Говорит, что это такое за фигня? Ну, говорит, понимаете, какое дело? Вот у вас человек сидит вот за этим столиком, а вот там сидит в другом конце зала, и если все будет идти из одних и тех же акустических систем, не используя так называемую задержку, то, ну, люди будут слышать там чуть позже, чем нужно.
1: Да, скорость звука.
0: Именно.
1: Помнишь скорость звука, цифру? 330 метров в секунду.
0: А, ты в секунду.
1: Я сейчас проверю.
0: Я про километр в час. Я 1118, по-моему, что-то такое. Там,
1: ну, типа, да. Должно быть так, имея в виду сверхзвуковые самолеты. У вас авиаторов это оттуда.
0: Мы не цепляемся за секунды. Мы о них свысока думаем.
1: А почему мы об этом заговорили? Потому что сегодня день борьбы с провалами в памяти. И здесь хорошо запоминать какие-то важные моменты, какие-то кусочки текста, какие-то цифры для того, чтобы как можно дольше удержать свой мозг в состоянии, когда он все, что нужно, помнит. Хотя дело-то, наверное, в том, что мозг забывает то, что не нужно, то, что не используешь. И надо как можно больше этого всего использовать.
0: Но мы с тобой уже несколько раз в эфире говорили, что есть категории, там, не знаю, каких-то данных, которые тебе нафиг не нужны, а ты их все равно помнишь.
1: Вот мне нафиг не нужно число пи, я его помню до 31 знака.
0: До 31-го?
1: Да, хочешь проверить?
0: Ну...
1: Смотри, 3, 14, 15, 926, 535, 89, 79, 323, 84, 626, 433, 795.
0: 795, да.
1: А я могу объяснить, почему.
0: Ну,
1: да, потому что 14, 15, 926 все помнят.
0: Ну, так, так, так.
1: Можно запомнить,
0: да, как
1: телефон.
0: Конечно.
1: Да, потом 535-я. У меня была такая, 89-го года, 535-я.
0: Машинка,
1: да,
0: сделана...
1: Да, 89-го.
0: Очень хорошо,
1: в 79-м она тоже была, то есть ее представили в 79-м году. Потом 323-я, 84-го года, такая была тоже в 30-м кузове М20, Б25 с дефорсированным двигателем. Ее начали называть 323-я.
0: Я думаю...
1: Это мы докатились уже, я не знаю, до какого знака. Дальше была какая-то Мазда. А у меня не было Мазды, но я потом
0: в природе
1: я потом
0: была.
1: Смотрел на число пи, и думаю, дальше идет Мазда, какая-то 626.
0: Ты, потом появились японцы, они придумали Мазду, она была 323-я, да?
1: Нет, значит, а потом вот со следующим числом я так и не понял, что делать, потому что 433 это то ли Peugeot, то ли не Peugeot. Ну и вот последние, кстати, я пропустил три цифры, 832, 795. Вот эти цифры уже пришлось запоминать.
0: Слушай, я думаю, тебя в любом автосервисе ненавидеть должны. Ну, потому что ты такая зануда, что ты приезжаешь...
1: Должны... Слушайте, у нас на эти ваши автомобили, которые вот. Вы помните, у нас даже диагностических карт нет.
0: Ага.
1: Поэтому давайте езжайте отсюда и купите себе что-нибудь по новее современней.
0: Слушайте, ну смотрите, вот только что вот на ваших не глазах, а ушах, вот сидящий напротив меня Алексей Титов взял и вспомнил число пи, до какого получается? 31-го знака. А, понимаешь, а мы со своими там знаниями на... как чаще тарачи и прочие делами, выдержками из какого-то там языка, который редко используется. Я рассказывал, как девочка одна училась в университете на германистике, а второй язык нужно было выбирать скандинавский.
1: Да.
0: Ну, и она выпендрилась, говорит, я буду фарерский учить, и тогда уехала туда, и она такая зажигалка была, а вернулась такая потухший взгляд, говорит, и чего? Она говорит, а я был одна, и три препона со мной фарерским диалектом занимались в течение года. Представляешь, говорит, он не пригодится мне в жизни никогда, потому что, ну, редкий человек на фарерском диалекте захочет со мной разговаривать.
1: Будет правильнее сказать накануне 1 сентября, бесполезных знаний не бывает, потому что эти все бесполезные знания, по крайней мере, защищают вас от преждевременной деменции. Тренируете память, вспоминаете вот эти ваши бесполезные знания, цифры и, в общем, протянете дольше без провалов памяти, которые сегодня отмечаются в качестве такого дня борьбы.
0: Ну и как бы напоминал для родителей. Каждое утро везешь ребенка в школу, а у нас шизгара, и мы иногда про какие-нибудь вещи, ну, как, про которые учитель будет рассказывать, ну, как не то, что заурядно, он будет рассказывать по шаблону. И подрастающее поколение, оно на это так это скептически, так скучно, неинтересно. А мы вот в красках все это добавим, объясним, что, зачем и почему. Глядишь, и полюбит ваш ребенок не только вот это времяпровождение в машине, но и сам процесс поглощения знаний. Кстати, в Риге уже 8:21.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Шизгара вернулась отдохнувшая, но автомонитор никуда не пропадал. Владимир Тим старался сделать ваше утро насыщенным. И что касательно самого автомонитора, он дважды появляется в этом часу.
1: Значит, один раз через буквально минуту, второй раз ближе к без 10-10, через полчаса. И самое главное, если вы замечаете что-нибудь на дороге важное, интересное или то, что надо всем остальным рассказать, вы нам пишите 229-4949
0: наш WhatsApp. С другой стороны, сейчас мы номер еще раз закрепим, пускай он у вас забит будет в телефоне. Руки заняты, взял и наговорил. И ты становишься уже не соучастником, соведущим. Давай еще раз номер.
1: 229-4949. О, помню наизусть до сих пор.
2: Автомонитор на Радио Рокс.
3: Это хорошо, что у нас есть еще один день до начала пробок в латвийской столице. На календаре 31 августа, заключительный день лета, но уже завтра день знаний. Сами понимаете, друзья, в городе с утра будет не пройти, не проехать. Кто-то, возможно, воспользуется рекомендацией и отправится куда нужно общественным транспортом. Благо, завтра он будет бесплатным. Ну а сегодня видим еще вполне лайтовый трафик. На уровне 3 баллов в данный момент. Дорожники всю минувшую неделю старались как могли, асфальтировали, приводили дороги в порядок. Правда, завершить начатое получилось не везде. Более того, на карте города в сентябре появятся новые места дорожных работ. Мы об этом поговорим отдельно, а сейчас обратим внимание на текущую дорожную обстановку. Как всегда, плотно на Густава Замгалыгатва перед Брибы со стороны Восточной магистрали, на Круспилс в направлении Гранита со стороны моста Славу,
4: на Лубанас перед Сахарова в направлении моста Славу, на Даугавгривас.
3: И на Карля Ульмане Гатве в сторону центра перед Лепоэс остается затор из-за дорожных работ и перекрытой полосы. На этом о трафике, пожалуй, пока все. Следующий выпуск через полчаса. Если вам есть что рассказать, присылайте на дорожные темы инфо по номеру 229-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю легкого понедельника и будьте внимательны.
2: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
5: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
6: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
7: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
8: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
9: Невыключенный утюг?
8: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
10: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
11: Очки «Филман».
12: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
2: Радио Рокс 88.6 FM.

0: А мы в первую очередь поздравляем всех вас, родившихся 31 августа. Если вы еще и слушаете Шизгару с утра пораньше, у вас вообще прекрасный вкус. Ну а теперь те, кто попадает в этот список.
1: Можно улыбнуться вам сегодня, если у вас день рождения, потому что начнем мы со списка с двух мерзавцев. Первый это Калигула, римский император, правил с 25-го года и, в общем, помрачился умом, был убит за это. Ну, не за это, а за то, что стал каким-то совсем кровожадным тираном, одно из высказываний которого вошло в века «пусть ненавидят, лишь бы боялись». В общем, приближение его грохнуло в 29 лет. Вошел в историю как один из самых неприятнейших императоров Рима.
0: И это мы еще и в школе проходили, это у многих там, не знаю, там в книжке до сих пор, которая у вас там на бабушкином комоде валяется. И, кстати, да. По поводу комода.
1: Это второй мерзавец и еще один император Рима, который, в общем, как бы вполне себе продолжил этот список самых плохих императоров римских. Звали его Комод, сын философа Марка Аврелия. Оно как бы на детях гениях природа отдыхает. Был красавцем. Решил, что он, в общем, воплощение
0: мажор
1: Геркулеса. Да, ничего не делал. Ну, таскался по питейным заведениям. Я думаю, нафига ему было таскаться, потому что он мог к себе
0: приглашать.
1: Палаты наприглашать, да, кейтеринг. И, в общем, ничего не делал. Но у него была, на самом деле, такая история, связанная с гладиаторством. Он решил, что он воплощение Геркулеса, поэтому будет участвовать в гладиаторских боях. Сражался в основном с животными, которых убивал почем зря, жирафов, слонов и так далее. Но и с людьми тоже. Я подумал почему-то, слушай, мы же с детства помним, что если гладиатор там как-то выигрывает, то это человек убит. Нет, на самом деле огромное количество боев было не до смертельного исхода, потому что гладиатор, ну, в принципе, как бы...
0: То есть они считали, что это спорт.
1: Дорого стоил своим продюсерам, да? Вот, и вот этот Комод, он и увлекался этим. Говорят, принял участие в 730 и больше гладиаторских боях.
0: Ну да, ты говорил, что...
1: А что касается Комода, кстати...
0: Да, как такового, про мебель сейчас будем говорить.
1: На самом деле, слово Комод появилось из того же значения, что и вот его имя, потому что он был такой удобный, хороший, дородный, как бы, да, и вот это удобство...
0: Красивый.
1: Красивый, да.
0: Красивый,
1: и французы,
0: значит,
1: именно это слово использовали для комода, когда они его изобрели.
0: Помнишь, да, выражение «поматросил и бросил», тут «покомодил» и что?
1: «Покомодил» и... Потом придумаем.
0: Давайте вспомним еще Германа Гельмгольца. Это немецкий физик, врач, физиолог. Это много сделал для термодинамики. Привет всем тем, кто изучал эту науку в ВУЗе. Ввел понятие свободной энергии. А что нам что важно?
1: А что нам важно? На самом деле у Гельмгольца полно рок-н-ролла. Потому что ты сам подумай. Понятие свободной энергии. Это рок-н-ролл? Рок-н-ролл. Что касается звука, то он на самом деле здесь создал математическое описание теории звука на основе обертонов, без чего ни один гитарист сейчас жить не может. Ну и там, пока он в Гейдельберге работал на кафедре ФЧЖ, он еще занимался слухом. Он на самом деле измерил скорость нервного импульса и изобрел, это еще один момент относительно рок-н-ролла, фокоскоп. Да, я не ошибся, фокоскоп.
0: Прекрасно, видишь, он действительно был рок-н-ролльщик. Вот человек берет и называет прибор фокоскопом. Говорит, ну ничего не получается, фокоскоп какой-то.
1: А прибор на самом деле измерял кривизну хрусталика там при разных аккомодациях.
0: Матильда Кшесинская, балерина, и говорят, что фаворитка была. Ну, мы как ее, как балерину не помним, а читали про нее в книжке, которая на комоде стояла. И, конечно, Мария Монтессори, итальянский педагог. Кстати, первая в истории Италии дама-врач. И,
1: ну вот, и школа
0: метод, да, именно
1: метод, да, как да, бы, да. И дети, и благодарные родители все сегодня могут на нее равняться. Что касается деятелей шоу-бизнеса и кино, сегодня день рождения у Романа Ткачука.
0: Ой, кто постарше, конечно, помнит «Кабачок», «13 стульев», «Пан Владок», в «Бумбараш» играл, в «Собачьем сердце». Ну, вот. Кстати, за ту роль, как говорил, пана Владока в «Кабачке», он удостоен звания заслуженного деятеля культуры Польши даже был. Вот такая история. Я говорил, кстати, что пытались как-то посмотреть, вот, ну, в детстве там тебя спать укладывали, а предки смотрели вот этот «Кабачок», да. Как отдушина такая,
1: ну,
0: была.
1: Ну, я пытался посмотреть уже во взрослом.
0: Очень мало осталось выпусков, их в цифре очень мало, там буквально 7 или 9. Вот, к сожалению. Ладно, пойдем еще. Алексей Учитель, кинорежиссер, сценарист.
1: Кшесинская здесь же, кстати, к слову, понимаешь, на самом деле, представляешь, если учитель родился в один день с

0: Кшесинский, ему сам Бог велел снять фильм про нее и придумать какую-то там дополнительную легенду ей.
1: Слушай, а до меня что-то только сейчас дошло, что у Алексея Учитель родился 31 августа, а 1 сентября стартует новый учебный год. То есть к доске пойдет учитель. Все, да ладно.
0: Да, но нам учитель ценит тем, что он снял фильм под названием «Рок». Вот, еще, продолжая список актеров, у нас сегодня Ричард Гир.
1: Короткое слово, как рок, да. Да.
0: И Крис Такер, который, ну, сами помните, «Час пики», Джеки Браун, «Мой парень-псих», ну, и самое главное, это «Пятый элемент»,
1: там
0: и
1: вот этот наш человек.
0: Радиоведущий.
1: Ну, и теперь поговорим о людях, которые там играют музыку рокового направления, скажем так. Начнем с тех, кто пел или когда-то пытался петь на русском языке. Сергей Челобанов. Ну, кто-то скажет фаворит, а кто-то скажет все-таки певец.
0: Челка, опять же.
1: Ну, да.
0: Такая. И Сергей Рогожин. Смотрите, он на самом деле многим запомнился как певец группы «Форум». Вот такой вот...
1: Кудряшка всю.
0: Кудряшка, да, такой. А на самом деле звездная карьера его началась в группе «Аукцион». И он там был, в общем, вполне себе на месте. Но потом, правда, решил...
1: Потом лучше кудряшки.
0: Сменить жанр.
1: Пошли дальше. Эллисон Джерри, барабанщик, Буди Холли, Крикетс, Ван Моррисон. Это Ирландия, представлена этим человеком. И пел, и сочинял, и играл. Трудно сказать, на чем он только не играл.
0: В Ирландии, знаешь, там особенно после Дня Святого Патрика они на чем угодно играют. Главное, чтобы душа была заложена.
1: Главное, хоть один слушатель был бы, и я тогда еще и сыграю.
0: Да, ну и еще парочка гитаристов таких, что прям аж закачаешься. Рудольф Шенкер из Scorpions и Рэп Бич из группы Whitesnake. У них у обоих день рождения сегодня в разные годы, правда, но тем не менее.
1: Видите, как здорово. Вот в то время, пока мы отдыхали с Алексеем, там Ричи Блэкмор вышел на сцену вот в звездном составе, показал, как нужно играть. Но дело Блэкмора, оно продолжается, и мы рады, что вот в списке рожденных сегодняшнего дня вполне себе достойные гитаристы, и не только.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's founder from down under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на биржу-сервис ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами небо будет проясняться, местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывистый. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В восточных районах до плюс 25 градусов. В Риге переменная облачность, слабый южный-юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
4: Шизгара. Решим все, кроме погоды.
5: За столом сидели.

0: Те, кто слышал уже несколько минут назад историю из нашего, не из нашего, вообще из лунного календаря сегодняшнего дня. Сегодня как раз лучше не связываться с теми, кто побухивает, скажем так, у себя или где-нибудь, воздержаться от всего этого, и тогда...
1: Вообще, на самом деле, астрологи могли бы как-то здесь в связке с Министерством здравоохранения зарабатывать какие-то деньги. Если понимаешь, вот как бы часто были бы такие: а вы не связываетесь с людьми пьяными, потому что сегодня от них может быть много вреда. Потом, значит, надо: а вы не связываетесь с людьми курящими, потому что от них много вреда. Ну, еще что-нибудь такое придумать, и вот с прогнозом как бы вот возьмем и воспитаем людей, которые будут думать: так, значит, если я сегодня будут пьяны, значит, от
0: меня не будет вред. Этого.
1: Да, а если я буду курить, ну и так далее, и так
0: далее. Представляешь, какой-нибудь один день, а вот сегодня, милые дамы, как раз лучше с каким-то небритым, а попахивающим там лучком там, и другой странноватой закуской, попробуйте
1: вообще
0: пообщаться.
1: Удивительно, что вот эти вот астрологи, они ведут себя удивительно правильным образом. Могли бы иногда позволять какие-нибудь такие... Но экстравагантные прогнозы, когда, знаешь, все написано так, что ты, если будешь следовать ему, будешь вести себя не очень, ну, нормально.
0: Представляешь, сидит такой астролог, работает такой весь выдержанный, и вдруг она: Коль, иди сюда! Он так: что? Приходит: котлетку съешь. И такая стоит, и вот, конечно, чем буду? Он будет всегда очень ровненький. Вы слушаете Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. И мы в это время в Шизгаре обычно рассказываем вам об изобретениях. Сегодня такие есть, несмотря на то, что можно было бы отложить изобретение, по крайней мере, до 1 сентября, потому что в последний день лета спешить-то уже точно некуда.
0: Дело в том, что мы-то вернулись из отпуска, и не только мы одни. Наверное, кто-то сегодня как раз свой первый рабочий день будет отмечать, а кто-то будет еще и хвастаться перед коллегами: смотрите, куда я ездил, какие у меня есть фотографии, и, может быть, даже какое-то видео покажет, которое вот он снял где-нибудь на отдыхе.
1: Дело в том, что сегодня один из дней кино. По крайней мере, один из изобретателей, неутомимый Томас Эдисон, сегодня точно запатентовал нечто, что открыло дорогу к кинематографу. 31 августа 1897 года Томас Эдисон получил патент на кинетограф. Ну, и, кстати, говорят, на кинетоскоп, то есть на тот прибор, с помощью которого можно смотреть то, что снято на кинопленку. Нет, он изобрел, по сути, сегодня именно камеру. Камеру для съемки движущихся изображений, в которую вставлялась гибкая фотопленка. Там была перфорация и механизм, который эту пленку протаскивал, задерживая на какую-то там долю секунды, чтобы... свет попал на пленку, запечатлел некое движение, и тянул дальше.
0: Смотрите, Алексей не оговорился, действительно, первые вот эти пленки, они назывались именно фотопленки. Сам термин кинопленки, он появился значительно позже. То есть сначала Томик засунул в домик вот эту самую фотопленку, механизм крутанул, а потом, когда уже пошел в этот процесс, стал уже таким перманентным, скажем так, тогда уже сказали: слушай, ну какая она фотопленка? Ну,
1: да.
0: Давайте.
1: Если это кинетограф, значит, и пленка пусть будет кино. И на самом деле отсюда и слово «кино» пошло. По сути, Эдисон и его сотрудник Уильям Диксон создали практически работающую систему записи движения на пленку. Кстати, было это плавней, чем даже сейчас, если иметь в виду кинопленку, а не цифровую видеозапись, потому что он регистрировал 46 кадров в секунду. То есть привычные нам 24 кадра в секунду позволяют увидеть движение плавным, а 46 кадров в секунду делали его еще плавнее.
0: Но все-таки как люди... Ладно, он изобрел, как это можно было посмотреть, те самые фильмы? Это не было какого-то большого экрана. Снятые фильмы первоначально смотрели индивидуально. Там все эгоисты.
1: Тот самый кинетоскоп, который произвел, по сути, фильмоскоп для, знаете, с одним окуляром, куда смотришь, а там пленка.
0: И ты сам хозяин.
1: Я думаю, что еще сам вручную крутишь пленку, чтобы она там как бы, не было же электрических систем автоматических.
0: Не теряйте навыки, хотелось сказать, крутите дальше.
1: Потом, разумеется, изобрели проекцию на большой экран, начали запускать много людей, чтобы они одновременно там испытывали универсальные эмоции от актеров, которые их видели на экране. Кинематограф начался.
0: После этого уже рожденные 31 августа Роман Ткачук, Алексей Учитель, Ричард Гир, в конце концов,
1: и даже Крис Такер.
0: Крис Такер смогли найти себя профессии. Каждый, конечно, свои. Поэтому, по сути дела, маленький такой день киношников, день причастных к этому ремеслу отмечается именно сегодня.
1: Да, можно даже посмотреть что-нибудь по этому поводу, причем в каком-нибудь винтажном виде. Ну, например, пойти в кино, а не смотреть на мониторе вашего ноутбука. Ну, или хотя бы сесть всей семьей перед большим экраном.
0: А, кстати, я еще вспомнил, вот в Суе имя этого человека мы сегодня объявили о том, что у него день рождения. Калигула. В конце концов, можно взять и пересмотреть. В Риге 8.49.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: «Автомонитор» на Радио Рокс.
1: Внимательно следим за дорожной обстановкой в последний день календарного лета. В латвийской столице активное движение в диапазоне от 4 до 5 баллов. Дороги загружены на 46%. Скорее всего, полноценная пятерка появится непосредственно перед 9 часами. Пробки по городу распределяются неравномерно. Есть классические затруднения, например, на Густава-Замгала-Гатве перед Брейбе со стороны Восточной магистрали, на улице Круспилс. Сюда же можно отнести улицу Лубанас перед Сахарова в направлении моста Славу и Даугавпилс. Гривас здесь можно оставить до 20 минут. А вот на Карле Ульмане Гатве перед ЛПС до 15 минут. Здесь продолжаются дорожно-ремонтные работы, действует одна полоса. И остается надеяться, что до завтрашнего утра дорожники свое дело на этом участке завершат. Отметим, что полиция также не дремлет, особенно не трафареты. Хотя сегодня у школьников еще продолжаются каникулы, они следят за движением возле школ и нарушителями скоростного режима, особенно на знаках 30 и в жилых зонах. А вот завтра уже, как говорится, начнется, и по возможности лучше отправляться куда вам нужно на общественном транспорте. Он будет бесплатным. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksimā.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии 25% работников во время отпуска способны полностью отключиться от работы. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии 25% работников во время отпуска способны полностью отключиться от работы, сообщили в компании по подбору персонала «Сия Алма Карьер Латвия», ссылаясь на проведенный опрос. Остальные же во время отдыха думают о работе или решают связанные с ней вопросы. Данные опроса показывают, что 49% респондентов во время отпуска вспоминают о работе как минимум несколько раз в неделю. 33% в случае необходимости отвечают на рабочие электронные письма или телефонные звонки. В ходе опроса 53% указали, что ощущают прямое давление быть на связи во время отпуска, так как этого от них ожидает работодатель или коллеги. Также в результате исследования выяснилось, что в 19% компаний есть четко определенные правила относительно доступности сотрудников во время отпуска. В 35% случаев этот порядок базируется на неформальной договоренности. 33% указали, что никаких четких правил нет вовсе. Результаты опроса свидетельствуют о том, что отключиться от работы больше всего помогает четко назначенный замещающий сотрудник и продуманная передача обязанностей перед уходом в отпуск. В качестве важнейшего условия это отметили 29% респондентов. Почти так же важны привычки и решимость самого сотрудника абстрагироваться от работы, что отмечают 28%, а также корпоративная культура, при которой не ожидается, что работник будет доступен в любое время, что отметили 26%. В то же время 8% опрошенных признают, что ничто не помогло им полностью перестать думать о работе. Они делали бы это в любом случае. При этом 90% респондентов указали, что не чувствуют себя виноватыми, если во время отпуска полностью абстрагируются от рабочих вопросов. В первую неделю сентября во многих районах Латвии ожидаются дожди, после чего постепенно похолодает. В ближайшие дни атмосферное давление останется низким, поэтому с началом сентября дни будут преимущественно дождливыми. Максимальная температура воздуха также будет постепенно снижаться, что будет все более очевидным признаком приближения осени. В понедельник облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла, в восточных регионах до плюс 25. Во вторник и среду временами будет солнечно, но во многих местах ожидаются дожди. В День знаний во второй половине дня в некоторых местах ожидаются сильные дожди и грозы. В среду вечером местами возможны грозы, в среду ветер усилится, днем на побережье он станет порывистым. Ночью минимальная температура воздуха составит плюс 12, плюс 16, а днем поднимется до 17-22 градусов тепла. В конце рабочей недели зоны осадков продолжат пересекать территорию Латвии, а температура воздуха в течение дня поднимется в среднем до плюс 20 градусов. Между тем, в предстоящие выходные ожидается похолодание на несколько градусов. По всей стране прогнозируются дожди. Усилится ветер. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться, включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
2: Как вы с отпуска погрузить себя с коллегой в атмосферу будней и как приобщить, опять-таки, к себе радиоаудиторию?
3: В общем, спешим на помощь тем, кто сегодня грустит по поводу последнего дня лета, и разделяем радость тех, кто радуется, что в конце концов оно закончилось и наступает нормальное время.
2: Мы будем рядом каждое утро, 9 и 4 минуты.

0: легче, чем по небу шляться. Нет на свете заразнее болезни.
1: Песни и не только на частоте 88.6. Это Шизгара, Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Лоренцев.
2: Меня Алексей Ледов. У нас много интересного. Но помимо того, что мы вам расскажем, а это в любом случае интересно, мы, по крайней мере, надеемся, у нас еще есть парочка автомониторов. В этом части он один, ближе к 9 утра. Поэтому, если что-нибудь заметите, есть время еще нам сообщить. 229-949-49 – это наш WhatsApp.
1: Лучше забить его в память мобильного телефона, да, для того, чтобы опять-таки под рукой всегда был. Можно же и написать, можно говорить.
2: Помимо этого еще у нас будут новости спорта и информация для тех, кто жить не может без культуры.
1: Напоминаем, что у нас сегодня закрывается августовские сезоны, так сказать. И аккордом станет, наверное, концерт «Энигмы», который сегодня вот лучшие голоса те, которые не получится у меня вот это все дело сделать. Но вы сходите лучше сегодня в «Дзентри» послушать.
2: У них получится, потому что это, собственно говоря, они там и пели в этой «Энигме» на записи.
1: Вот пока вы под нее другими вещами занимались, люди старались, между прочим. Так что пойдите в глаза им посмотрите.
2: Ладно,
1: сегодня
2: давайте посчитаем что-нибудь.
1: Пожалуйста, 1, 2, 3, 4, 5. Вышла осень погулять. Завтра наступает осень. Новый год приходит через 122 дня. А с точки зрения лунного календаря у нас сегодня номер Хельмута Балдриса.
2: 19-й лунный день. Он опасен, потому что в него нельзя посещать людей пьяных. Лучше сидеть дома, никуда не выезжать, потому что, как только имеется в виду, как только выйдете куда-нибудь в люди,
1: ну, да,
2: там вечеринка, там явно будет кто-нибудь пьяный, а он будет вам опасен 9 лунный.
1: А еще, знаешь, значит, на тему выезжать. Есть категория людей, которым, по-моему, или рано выезжать уже за рулем самим, или поздно. Я, например, вчера дважды видел в Юрмале юношу, у него, скорее всего, родительский такой автомобиль немецкого производства. Не буду говорить буквы, скажу номер 34. Ну, школа такая есть, ассоциативный ряд сразу. Вот кудреватый такой юноша, он очень хотел показать себя таким половозрелым, что имеющим какие-то причинные связи с сильной половиной человечества. И вот это ему покоя не давало. Ну, то, что доездится такой человек, хорошо, если сам доездится. А вот если там еще кого-то за собой, вот родители... Смотрите,
2: родители, значит, накануне 1 сентября, 34. Обратите внимание.
1: Или это был или поздний школьник, или юный студент, вот судя по возрасту, а может быть, не получившийся студент, и вот просто счастливый человек.
2: Чей-то секрет раскрыл, представляешь, он без спроса взял, прав у него нет,
1: и правильно
2: вообще
1: сделал.
2: И вообще там получилась целая цепочка детективная.
1: Ну, знаешь как, у меня были ситуации, когда кто-то звонил знакомым, говорит, слушай, там у тебя дочь... Скажи ей, чтобы она вспомнила о том, что она нужна родителям. И получала потом дочь ЦУ и как бы сидела на попе ровно.
2: Да, что касается астрологического прогноза, дальше там история такая, что сегодня надо быть очень осторожным с новыми идеями и веяниями. Потому что если вы в 19-е лунные сутки вот эти новые идеи и веяния узнаете, то, скорее всего, это будет обольщение и иллюзия. Поэтому свои поступки надо сегодня обдумывать, надо избавляться от лжи, хотя бы сегодня гордыни, и полезно посидеть у костра, чем-нибудь пожечь, посмотреть на огонь.
1: Пироманы, ваш день сегодня. Что сегодня можно делать? Сегодня можно заниматься рукоделием, пряжи и домашними делами, это считают.
2: Наконец-то.
1: Да-да-да, это считают, считали предки. Ну, а что, от чего сегодня себя нужно оберечь, скажем, да, сколько не себя. Сегодня тяжело работать с лошадьми и перегружать их. Вот их лошадок нужно сегодня пожалеть. И лошадиные силы, наверное, тоже.
2: Да, потому что сегодня праздник, который называется «Флор и Лавр лошадник», но их именины, и, соответственно, лошадям везде у нас дорога.
1: Слушай, сегодня. Я, знаешь, я вот в школьном журнале был я, а потом был Толик Фролов. Ну, Флор, Форол. И, скажем так, вот в первом классе-то точно я учился, ну, более так...
2: Вы уже знали тогда вид спорта, флорбол?
1: Нет, ты чего, откуда тогда?
2: А понимаешь, как весело было бы, если бы ты тогда знал, что есть такой флорбол, и у тебя такой флоров. Фролов,
1: да.
2: Фрол и Флор.
1: Флор, да. У нас просто путали, когда, знаешь, нерадивый кто-то раздавал эти, там, эти тетрадки. Я смотрю, да это не моя тетрадка. А он такой сидит, мне 5, откуда прилетел? Так. Слушай, а насчет этого флорбола, я тебе скажу, история была. У меня сын, сейчас уже можно говорить, в еврейской школе учился мальчик, который в тот момент, это было много лет назад, он уже профессионально играл в хоккей за один швейцарский клуб. Вот. Ну и как бы по номиналу так можно было тогда еще сделать, что он числился вот в этой школе, пока еще не перешел вот на то крестоносное образование, и приезжал сюда экстерном сдавать все. И вот он приезжает, а в эту школу пришел учитель физкультуры, и который сказал: «Эй, пусть ему свисим облигати ваек соспитать флорболу». Представляешь, еврейские мальчики стоят, они вот этот флорбол-то только...
2: А в чем противоречие?
1: Да никто никогда не занимался там особо спортом в этой школе, скажем так. А тут еще...
2: Даже в шахматы не играли.
1: В шахматы играли. Там, нет, а тут флорбол. Новый вид спорта. Не то, что люди были не спортивны. Ну, футбол, да, флорбол. И тут выходит вот этот гора мышц и говорит: так, силовые можно какие-нибудь? Нет. Ну ладно, на технику возьму. И он выиграл, их школа выиграла одну игру, вторую, третью. А в латышских школах тогда очень много, это было очень популярно. Все уже там, значит, движимые вперед бегали с вот этими пластиковыми клюшками такими. И выбегает вот этот учитель счастливый, говорит, папе говорит: слушай, надо обязательно, чтобы он прилетел такого-то числа, и я ему закрою там математику, физику, химию, там все, и даже труд.
2: Вот такой вот день флорбола получился.
1: Ну, да, он получился легионер уже тогда.
2: Да, кстати, что касается спортивных новостей, то они у нас 9 часов 25 минут, но до них еще есть время, еще кое-что интересное вам расскажем.
1: Полезное.
2: 9.13.
3: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: На самом деле, знаете, вот у нас нет такой предвзятости. У нас песни про лето можно и осенью слушать.
1: Да, просто.
0: А хочется все равно романтично сказать, вот, вот эта песня, она сегодня звучит.
1: Кайфуйте!
0: В последний раз.
1: Да, да, да, да, да. Ваше сцене совпадение такое. Привет, совпало сегодня все. Мы из отпуска вернулись. Я Стас Флоренцев.
0: Я Алексей Титов.
1: Шизгара, Радио Рок, все как вы хотели. Ну и по поводу праздников сегодняшнего дня. Да, да, да, да, в понедельник поговорим о них, о праздниках. Сегодня 31 августа, а это значит Всемирный день блога. Не блока, а блога, как такого. Блогеры, блогерши. В основном блогерши, привет.
0: Удивительно, почему 31 августа, потому что кто-то разглядел, значит, в цифрах 3108 слово блог. Ну, то есть, как бы, троечка похожа на Б, единичка на Л, ну и так далее, да. И решили, что нужно праздновать, потому что блогеров уже очень много. Кстати, по статистике на 25-й год 8,2 миллиарда человек живет на планете и 600 миллионов блогов. То есть, разумеется, это не 600 миллионов человек ведут блоги, а немножко поменьше, потому что один человек ведет пару блогов. Но кто знает, где-то люди объединяются и там группами ведут блоги. В общем, современное занятие. Что здесь интересно? То, что блоги, если так подумать, они же лишены... Ну, это такой вид то ли дневников, то ли журналистики.
1: Души здесь лишены.
0: Они лишены сюжета в основном. Вот, вот того сюжета, который есть в литературе. Да? Ну, то есть, как бы, что такое блог? Это, а вот, парни, значит, смотрите, я сегодня встал, вот такое увидел, вам записал. То есть это один из видов дневника. Правильно ведь?
1: Ну, наверное, да, потому
0: блог,
1: что...
0: Я веду блог про... Да, даже если я готовлю вареники разными способами, это все равно мой блог про вареники. Морали там нет никакой.
1: Более, вот более того, когда... Ну, это как бы нехитрое такое ухищрение, когда... Нехитрое ухищрение. Нехитрый такой ход, когда вот открываешь социальную сеть, и вдруг кто-то пишет: «Привет, а какие книги вы сейчас читаете?» Человеку пофиг, какие книги вы читаете, честно. Это сделано для того, чтобы вы, начиная вот, заходя на его или ее страницу, она уже ушла, она уже там двум детям с подзатыльники раздала в этот момент. А вы все там друг с другом дискутируете. Она, окей, собрала какую-то там челядь себе вот
0: в эту... Ну, то есть мы с тобой так немножко скептически относимся к
1: блогам вообще. Нет, на самом деле в блогах, если этим занимается профессиональный... Вот профессиональный астролог делает... Именно профессиональный астролог. Там, да, все пошло. Профессиональный столяр объясняет, почему нужно поставить пятую ножку вот в этом стуле, и тогда будет... Это тоже полезно. Но когда это идет, я говорю, потому что я говорю, и я говорю,
0: вот,
1: и вот говорю,
0: вот
1: у меня
0: мы сейчас
1: есть...
0: докопались до истины. Дело в том, что среди песен, которые были когда-либо написаны, только 10% хитов. Ну, в лучшем случае они хоть как-то запоминаются, остальные, в общем, как бы канут в лету.
1: Более того,
0: то же самое среди того, что написано буквами. Там огромное количество просто текстов, которые никуда не пойдут дальше, никем не запомнятся и так далее. То есть хорошего всегда мало.
1: Более того, я тебе скажу, вот, допустим, человек говорит, вот я певица. Ну, а, говорит, а что ты спела? Но я певица, я благодарю всю публику, которая пришла ко мне, эти 34 моих подруги, и вот они делают вот этот... Но на самом деле нет того человека, который... со стороны, ну, профессионально скажет: слушай, ну, ты классная, ну, ты не профи... ну, не певица ты вообще, ну, хорошенькая, стильненькая, вот, и все. И проще бы было... человек бы занялся чем-то другим. Он понял, что помимо того, что она неплохо поет, но не певица, она бы еще могла себя проявить. А вот в этих. А человек тратит время.
0: Ну, слушай, да, блогеру так не скажешь, потому что он сам себя опубликовал, и все.
1: Ну, как бы, да, да.
0: То есть, если даже будут плохие комментарии, они все равно не подействуют, ну, потому что...
1: Подействуют. Если вторые... Они подействуют на продвижение его блога. Они в плюс срабатывают. На самом деле, раньше там, знаешь, вот сделаешь, ну, как тебе кажется, что-то такое хорошее, полезное, и вдруг кто-то: а, да ну, опять какая-нибудь хрень. Ты говоришь: подожди, подожди, а ты был вот на этой хрени? Вот, например, опять-таки, вот был концерт Гала Галанта.
0: Да.
1: Упало три дерева, а одно упало во время мероприятия, оно не причинило, к счастью, ущерба. Сколько хейтеров, которые реально хотели, они не писали, их задача была проявить себя на фоне, знаешь, вот моська-слон. Пам-пам-пам, не более того. как можно было, надо было отменить концерт. Нельзя было отменить концерт, потому что участники, которые с кучи стран приехали...
0: Поддержу.
1: Они не приедут туда больше опять.
0: Да, я вообще, если честно, скажу тебе, что вот это восприятие стихийных бедствий, я не имею в виду Непала, что-то такое действительно трагическое, что происходит, я имею в виду, вот, ну, налетела буря, но был ветер 25 метров в секунду. Ну,
1: учти просто, вот эту составляющую, учти и просто сделай. Да, ты затратишь на дорогу больше, да, понятно, ну, и что? Но мама моя была на концерте, говорит, я в восторге от того сочетания вот живой природы и живых голосов, которые не дрогают. Я за Тему Сафонова переживал, один из наших знаменитых певцов. У него вот он когда вышел, отпел, вышел, говорит, и увидел, что сосна легла в 5 метрах от его машины. Вот действительно, но он же нигде не писал. Ай-яй-яй. Верните мне.
0: Наоборот, подумал, повезло. Так вот, возвращаясь к блогам, сегодня у нас Всемирный день блога, мы тут решили, что хороших блогов так же мало, как хороших песен, хороших книг и хороших фильмов. Больше, конечно, блогов плохих, но это уже как бы правило скорее нашей жизни, вообще устройства Вселенной.
1: Наверное, да.
0: Что-то хорошее, оно всегда отличается. И слава богу, что есть хорошие блогеры, которые ведут нормальные блоги столяров.
1: Полезные.
0: Полезные, как сделать ремонт, починить просто... машину или связать шапочку лыжника.
1: А то, знаешь, досмотреть надо до конца. Ну ладно, думаю, потрачу я 3 минуты своего времени. Думаю, дрянь, нахрена я смотрел до конца. А сегодня вообще вот мне нравится. Сегодня день борьбы с провалами памяти. Вот это вещь, когда Всемирная ассоциация по борьбе с болезнями мозга. И это торжество для людей, которые быстро запоминают что-то. И мы уже с Лехой говорили, что вот действительно он только что вот сказал, не только что, час назад ты сказал, что знаешь число пи до 30 какой?
0: До 31 цифры. Но это не самое простое, с чего надо начинать. Начинать надо с экспонента, с числа Эйлера, вот это вот основание натурального логарифма. Все мы знаем, что это 2,7, а потом идут очень просто. Вот вообще просто.
1: Например?
0: Техника, два толстых и прямоугольный треугольник.
1: Два толстых, это значит...
0: Два толстых, это 18-28, 18-28, 45-90-45.
1: Смотри, как два толстых у него и проходит там по годам.
0: Да, год рождения Толстого. Ну,
1: это же каждый знает, здесь понятно.
0: Здесь главное это запомнить. Но заодно двух зайцев убил. И помнишь, когда Толстой и число Е, соответственно.
1: Слушай, а мы говорили о том, что тренировать память разными способами. Вот я люблю вот те самые настолки, те самые игры. Вот счастлив, что соседи наши наконец-то опять-таки вспомнили о том, что нужно тренировать мозги. Офигенную игру вот открыл для себя.
0: Ну, шляпа, расскажи, поделись.
1: Шляпа, она идет в скачке, то есть она скачивается на мобильный телефон. И принцип, первый тур это идет LS. Ну, когда ты должен объяснить значение слова, не используя однокоренные слова.
0: Ну, понятно.
1: Нельзя брать это слово, если там написано мяч, ты не можешь сказать ball по-английски. То есть это, и нельзя говорить это слово на букву такую-то. Правило Эляса. Второй тур крокодил.
0: Да.
1: Но слова остаются те же самые 60 слов, которые отыграны были.
0: А крокодил отличается тем, что ты молча показываешь.
1: Молча показываешь, ты показываешь именно жестами.
0: Да.
1: То есть ты помня о том, какие приблизительные слова были отыграны по правилам Алиаса, а там идут не только слова, но еще и сочетания. И главное, что эта игра идет в мобильном телефоне, она и современная. То есть тезис, который появляется, вот я спойлерю, визит главы ЦРУ в Москву.
0: Редклифф.
1: Нет, это слово, это слово, которое должен объяснить. Там написано «визит главы ЦРУ в Москву». И ты должен это объяснить. Вот учись. Но потом у тебя идет третий тур, где ты можешь говорить только одно слово. Но не показывая ничего жестом. Ну и круть. Да, я понимаю, и вот тут ты уже опираешься и на память, которая тебе нужна, потому что те слова, которые ты должен... Короче, вот так отспойлерил такую...
0: Отлично. Как игра называется?
1: Шляпа.
0: Да. Значит, все, кто будут играть в шляпу, вспоминаем Шизгару и радуемся, что есть такая радио Рокс и такое утреннее шоу, которое... полезно во всех смыслах этого слова.
1: Скоро учебный год стартует. Утро-то с кем проводишь? С чадом в машине. Пускай прислушивается. Полезные вещи говорим.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaide pirkumam Vision Express optikās. Vision Express. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурас Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Я вот думаю, что слушатели наши заждались наконец-то спортивных новостей.
1: Накипело?
0: Две недели их не было.
1: Насобирали.
0: Как вы жили без нас, непонятно. А мы немножко затянули с ними, но было так много нужно вам рассказать. А сейчас самое время.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Знаешь, когда истекаешь для себя, до сколько вот время стремительно? Вот Евробаскет, казалось бы, еще вчера. 2 года уже пролетело с этого момента. Представляешь, вот когда вот здесь все происходило. Вот, а про баскетбол придется сейчас поговорить. Дело в том, что вчера, вот в том же самом объекте, который теперь называется Xiaomi Arena, мужская сборная Латвии во втором матче второго раунда классификации чемпионата.

0: Латвии проиграла со счетом 86-94. В чемпионате Латвии по футболу сегодня матч футбольный клуб «Рига» в гостях у Лепы. А, кстати, в субботу стал известен календарь футбольного клуба «Риги» в основном турнире Лиги конференций УЕФА. В первом матче 15 октября «Рига» на своем поле принимает казахстанский «Кайрат», известнейший из Алматы. 22-го рижане сыграют на выезде с кипрской командой «Пафос». И 5 ноября с чешским «Яблонецем», 26 ноября Литва, «Жальгирис» из Каунаса, 10 декабря опять-таки у себя дома принимают кого? Итальянскую «Аталанту» из Бергамо. И 17 декабря завершат групповой турнир матчем Боснии и Герцеговине. Это одна страна, если кто не в курсе, с «Барацом». Это не Алексей Барац из «Квартета И», а просто команда называется «Барац» из «Баня Луки». По итогам 6 туров основного турнира 8 лучших команд обеспечат себе места в 1/8 финала. Ну а те, кто с 9 по 24 сразятся еще потом в плей-офф. В общем, будет интересно. Вот такой формат Лиги конференции применяют уже в третий раз. Рига, кстати, третий клуб из Латвии, который пробился в групповой турнир этапа клубных турниров УЕФА. До этого был Вентспилс 2009-2010 год в Лиге Европы, а в сезоне 22-23 в групповом этапе Лиги конференций УЕФА выступал РФШ. К слову, в очередном туре... А, да, сегодня, смотрите, мы же говорили, в этот день, в 1913 году, в Нидерландах создан футбольный клуб ПСВ. Давно мы про вообще про голландский футбол не
1: я
0: говорили.
1: Я думал, там ошибка какая-то. Я речь о ПСЖ, потом вспомнил, что ПСЖ в другом городе.
0: Да, в другой стране, да. Вот за что мы любим оранжевый футбол. Смотрите, в очередном туре средняя результативность составила почти 5 голов за матч. ПСВ, например, вот тот самый, пропустил быстрый гол в Утрехте, а потом разозлился и оформил волевую победу с теннисным счетом. Посреди недели НЕК, Твенте и Аякс проводили ответные матчи в раунде плей-офф квалификации Еврокубков. Ну и красно-зелено-черные не смогли сотворить чудо, устроились на 1-6, а по сумме встреч с противостоянием с Бодеглимтом. Бодеглимт, мы пели ему оды после прошлого сезона, норвежский скромный клуб. И, кстати, про суровый норвежский футбол. Бодеглимт на прошлой неделе провел 2 матча за 2 дня. Вот круто.
1: Бодеглимт — это название клуба, это не имя, фамилия.
0: Это ну и там все вместе. Там и спортзал так называется. Сначала команда оформила путевку, я уже говорил, в основной этап Лиги чемпионов. А на следующий день стартовала в Кубке Норвегии. Матч переносили не из-за какого-то там Лиги чемпионов, не стали переносить. И тренер сменил весь стартовый состав. Оставил только несколько человек, которые выходили на замену вот в предыдущий день. И поскольку соперник был из третьей лиги, результат 5-0, победил Буди. Правда, 2 защитника-тинейджера получили красные карточки. Как тот юноша на Мерседесе, который вчера по Юрмале носился с 34-м номером. Футбол, чемпионат Германии. Вроде недавно закончился чемпионат Германии, ждали, что вот потом Мундиаль, там, а теперь вот уже и август подходит к концу. Как быстро летит время, все меняется, кроме преимущества гегемонии Баварии в немецкой Бундеслиге. Подопечные компании со счетом 2-1 обыграли дормундскую Боруссию в битве за суперкубок страны в 12-й раз. Ну и, наверное, тогда, как говорится, сани готовим летом, мы про коньки. Фигурные. В предстоящем сезоне лидер латвийского фигурного катания Денис Васильев впервые за свою взрослую карьеру пропустит соревнования. Значимость его для нашего спорта трудно выразить словами. Если что, почитайте. Если вы не в курсе, почитайте всю его историю. Ну, он не одинок, кто не будет из звезд фигурного катания в этом сезоне выходить на лед. Олимпийская чемпионка Алиса Лю пропустит этот сезон. Сообщила спортсменка, что берет паузу, чтобы, цитата, переосмыслить все и отточить детали. Это, наверное, вот как раз вот наш день, когда мы решили мозги тренировать.
1: Ну, или избавиться от иллюзий.
0: Вот все, что про спорт успели рассказать, ну, теперь это будет традиционно.
1: И можно переходить к водным процедурам.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
0: Радио «Рокс». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами небо будет проясняться, местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывистый. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В восточных районах до плюс 25 градусов. В Риге переменная облачность, слабый южный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
5: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: Нам нужно всего лишь два микрофона, нам не нужен словарь для того, чтобы общаться со своей радиоаудиторией. Привет, мы вернулись из отпуска и готовы скрасить любое ваше утро при любых погодных условиях.
1: Да, какое же нормальное утро для культурного человека, без того, что имеет отношение к области культуры и этому дню.
0: Стас Флоренцев.
1: Алексей Титов.
0: И вот она.
2: Культурный слой.
0: Итак, закрывается летняя пора. Что же было хорошего сделано в культурной части в разные годы, в разных странах? 1892 год, 31 августа.
1: Да, Павел Третьяков предложил Московской думе
0: задуматься.
1: Передать в дар городу созданную им художественную галерею. С тех пор она, в общем, была взята в дар и называется Третьяковская галерея.
0: Впервые исполнен марш Радецкого, написанный Иоганном Штраусом-старшим. Так Вена встретила войска фельдмаршала Йозефа Радецкого, который разбил восставшую Италию армию Пьемонта. И каждый новогодний концерт в Вене заканчивается по традициям и пошли. И публика по традиции хлопает в такт, а дирижер...
1: Ну, помимо всего прочего, это же пафосные концерты такие новогодние. Там мало того, что дирижера выбирает специально на этот концерт, выбирают... Кстати, Марис Янсенс был 3 раза, и это на самом деле, наверное, чуть ли не рекорд. Вот приглашенный дирижер на этот новогодний концерт. Но это всегда вот эта концовка, марш Радецкого должен... всем запоминаться именно этой концовкой, когда вдруг эта публика, вся в бриллиантах и там, прочих драгоценностях, начинает хлопать, что, в общем, не принято на концертах классической музыки, и дирижер должен повернуться лицом к залу и дирижировать тем, как они хлопают, потому что они иногда хлопают не в такт.
0: Представляешь, я все время, когда к маме прихожу домой, я все время хлопаю. Знаешь почему? У нее звонок на двери как раз, марш Радецкого идет. Вот, по-другому не получится. 1928 год, Берлин. Проходит премьера мюзикла «Трехгрошовая опера». Ну, там сюжет-то не то что простой, он знаменитый. Опера нищих Джона Гея, это фамилия. Основа, наверное, похождениях реальных лондонских мошенников.
1: Ну, в общем, да, как бы заказали Брехту эту оперу. Брехт тогда еще не был классиком театральным. И, в общем-то, повел себя удивительно, потому что мало того, что он... Там было много музыки, и он использовал... не использовал, а позвали, значит, Курта Вайля. А в титрах указали, что музыка при участии Курта Вайля, несмотря на то, что он все это написал. Ну, а что касается стихов, то выяснилось со скандалом, что Брехт заимствовал очень много текстов у Франсуа Вийона для так называемых зонгов в этой оригинальной трехгрошовой опере. А вот автора указать забыл почему-то.
0: Видите, как один у Гея стащил идею, второй на Вайяль, потому что Вайль...
1: У Гея стащил идею. Хорошо звучит.
0: Ну, по современным пойдем.
1: Давай, в 1987 году Майкл Джексон выпускает альбом «Bad», и, положа руку на сердце, несмотря на то, что, в общем, не особо он рок-н-ролл, по какой-то, ну, звуковой составляющей, но по духу абсолютно рок-н-ролл, потому что продюсер Квинси Джонс добавил джазу туда, и, наверное, он вот в моем хит-параде входит в... ну, наверное, пятерку альбомов, которые полны-полны хитов.
0: Да вообще, назвать альбом плохим, а сделать его хорошим, это присуще только человеку, у которого есть хорошее чувство юмора. Настоящий рокер. В Кливленде в 1995 году открывается музей и зал, скажем так, зал славы рок-н-ролла. Кливленд обосновал свои претензии называться родиной рок-н-ролла открытием радио WMMC и MMS, извини, и тем, что там работал сам диджей Алан Фрид. Алан Фрид известен тем... Он многим известен, но сам термин рок-н-ролл как раз это вот его детище.
1: Ну, а в 1997 году впервые был транслирован концерт U2 из Дублина, когда пользователи имели возможность менять ракурс камер. То есть сейчас, понятное дело, это уже, наверное, никого не удивишь. Все знают, что такое зум, там, все знают, что такое там какие-то плееры с разными камерами. Но тогда это было фактически чудом. Это устроили Microsoft Network, и это было действительно достижением.
0: Позвольте посмотреть, что же у вас там сблизи. Знаете, что смешно? В этот же день, вот представляете, тут такое событие. U2, любимая группа принцессы Дианы, которая, кстати, вот погибла в этот день, ну, в другой год, а транслирует свой концерт. Такие нововведения технические. А в это время американец Дэвид Минон, без всяких там приближений, удалений, танцует чечетку, останавливает мировой рекорд. Прошел 45,5 километров за 7 часов. Представляешь, Сейчас настоящих чечеточников так и нету. Где эти там?
1: Да.
0: Все?
1: Ну, кстати, что касается принцессы Дианы, то вот это трагическое событие, оно произошло в том же году, когда U2 выступали из Дублина. А этот чувак шел чечетку.
0: Это случилось в том же 97-м. Тогда...
1: Представляешь?
0: Совпадение такое.
1: Ну, что касается хороших историй, которые случились в этот день, в 2006 году норвежская полиция объявила, что обнаружены похищенные 2 года ранее картины Мунка, Крик и Мадонна. Более того, они были обнаружены, когда похитители уже были пойманы, осуждены и сидели. И я когда смотрел, то подумал, что вот норвежское правосудие. Представляешь, они их уже осудили, поймали, осудили, посадили.
0: А картин нет.
1: Но так и не узнали у них, где картины. Но не что все это как-то
0: сделать по-другому. Это говорит о том, что немногословные викинги, они привыкли больше делать, чем болтать, а потом вот раз и все дело всплыло.
1: Да. Ну, а что касается Крика, то его же второй раз уже тогда воровали. Первый раз случилось именно в день открытия Олимпиады в Лиллехаммере. Под шумок взяли и сперли одну из самых знаменитых картин.
0: Когда все Норвегии туда. Слушай, ну говоря вот о том, раскодировать, это все расшифровать, по сути дела, нужно, знаешь, шифровальная машина самая известная, это же Энигма, по сути дела. Вот, а Энигма сегодня, это, наверное, будет то культурное, что можно еще услышать в концертном зале Дзинтере. Закрывается, собственно говоря, лето заканчивается, но все те, кто когда-то что-то хорошее сделал под это, не попал я в ноту.
1: Ладно, все поняли. Все поняли, что такое Энигма, и что ты имел в виду, они под Энигму делали.
0: И куда отправляться сегодня, тоже все поняли. Ну вот, вспомнили мы о том, что было хорошего с точки зрения культуры сделано. Пройдет год, опять-таки будет 31 августа, и мы еще вспомним о других хороших вещах.
1: Надеемся, там будет что-нибудь еще в дополнение к тому списку, который мы только что прочитали вам.
2: Культурный слой на радио «Рокс».

0: У нас в Шазгаре ничего не бывает просто так и случайным образом. И, как вы понимаете, эта песня тоже не звучит случайно.
1: Потому что на любого короля есть человек, который покажет королю, куда нужно отправляться.
2: Автомонитор на Радио Рокс.
3: И вновь о дорожной обстановке в латвийской столице. До 5 баллов добрался все же трафик перед 9 часами. Несколько существенных заторов в это время сдерживали поток, и хотя они уменьшились, еще остаются пробочки от 5 до 10 минут на Карля Ульманегатва перед ЛПС направлении центра из-за перекрытой полосы и дорожных работ, на Густава Земгалагатва перед Брейбе со стороны восточной магистрали, на Круспилс перед Гранитом в сторону моста Славу, а также притормаживают Даугавгривас и Буллю. От дорожной обстановки перейдем к сводке Госполиции. На предыдущей неделе за трудовую пятидневку в Риге и столичном регионе произошло 375 ДТП, что в среднем составило 75 аварий за сутки. Вроде немного, но при этом пострадали 36 человек, трое погибли, причем все велосипедисты. На это стоит обратить внимание. Редкий день обходится без ЧП, и что-то говорит о том, что в инциденты они попадают не на велодорожках. А посему будем особенно внимательны при пересечении пешеходных переходов, велодорожек, а самим велосипедистам нужно учитывать то, что не всегда водители могут понять и предусмотреть их маневры. Ну что ж, на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня, удачи и безопасного движения.
2: Автомонитор на Радио Рокс. Reklāma.
4: Zināt, kā rejiem, brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk vizionete LV.
5: Britu alternatīvā roka zvaigznes. Placebo. 16. oktobrī. Šajomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī Rīgā.
2: Radio Rocks.

0: Может быть, наша уверенность основана на этом двухнедельном отпуске, но вот есть ощущение того, что все будет. И тепло будет в сентябре еще, а может быть, даже и в октябре месяце. И в море кто-то, не самый, может быть, смелый, а все залезут. Потому что я помню, в сентябре, когда была вполне комфортная температура.
1: Ну, с этим надо спешить, я вам скажу.
0: Ну, так по опыту, что ли?
1: Не откладывать там на конец сентября, по крайней мере.
0: Ну хорошо, считаем, что тогда 31 августа наша миссия уже комплект, как говорят у...
1: Так, дали. Машину запустили.
0: Так что давайте вместе услышимся уже завтра. Завтра будет 1 сентября. Завтра будет предельная осторожность на дорогах по понятным причинам, потому что начинается головная боль у учителей. Хотя это любимая их профессия, хочется верить.
1: Ну, слушайте, давайте разговоры о 1 сентября отложим все-таки до 1 сентября.
0: Время еще есть,
1: будет.
0: Да?
1: Вы не пропустите 31 августа, потому что иначе зачем мы этот день начинали?
0: Старались, растягиваем удовольствие. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. Счастливо.

0: над Рижским заливом 10 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Я вышел на поверхность на своих двоих, но здесь с мечтой о будущем мочили под дых. И если я хотел

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2500 gramu vienības 13,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди
6: ночами. Билеты на fridayticket.com.
7: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу-сервис.

0: Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами небо будет проясняться, местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывистый. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В восточных районах до плюс 25 градусов. В Риге переменная облачность, слабый южный-юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс.

0: живешь в городе позже всех. То ли обратно, то ли туда. Я хоть осталась ерунда.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: был ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит человек.

0: Reklāma. Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaide pirkumam Vision Express optikās. Vision Express. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. Новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти. Еще не все разрешено.
2: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Радио «Рокс». Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами небо будет проясняться, местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывистый. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В восточных районах до плюс 25 градусов. В Риге переменная облачность, слабый южный-юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
0: Радио «Рокс». Только «Рокс». Рок.

0: мысли вслух. Константин Кулясов, группа «Анимация».
1: Многие люди не понимают, для чего, почему это я так делаю. А мне комфортно так жить. Мне комфортно играть концерты. Я себя в этом органично чувствую. И я когда даже музыкантов набирал к себе в группу, я у них, у каждого из них спрашивал, сможешь ли ты работать в моем темпе. Не все выдерживали.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: Reklāma.
1: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
0: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Адриатическим заливом полдень. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосыми.

0: Музыка энергичная. Шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на биржу-сервис ЛВ.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами небо будет проясняться, местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывистый. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В восточных районах до плюс 25 градусов. В Риге переменная облачность, слабый южный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана.
6: Люди ночами.
7: Билеты на fridayticket.com.
8: Радио «Рокс». 88,6 FM.

на вас то.

0: Реклама.
1: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», «Театр», «История об одиночестве», которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
2: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
0: Radio Rocks. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами небо будет проясняться, местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывистый. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В восточных районах до плюс 25 градусов. В Риге переменная облачность, слабый южный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv. Над Рижским заливом 14 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Афишу сервис ЛВ.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Я пью до дна за тех, кто...
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.

0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами небо будет проясняться, местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывистый. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В восточных районах до плюс 25 градусов. В Риге переменная облачность, слабый южный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Многие водители в Латвии уже привыкли не возить с собой водительское удостоверение. И действительно, если права выданы в Латвии, вся необходимая информация есть в электронной базе данных, и полиция может проверить ее во время остановки. Но есть важное условие, о котором не стоит забывать. Если водительские права остались дома, при себе обязательно должен быть другой документ, удостоверяющий личность – ID-карта или паспорт. Если же во время проверки у водителя нет ни прав, ни ID-карты или паспорта, это уже считается нарушением. Причем даже в том случае, если водительское удостоверение действительно и информация о нем доступна полиции. За управление автомобилем без водительского удостоверения или документа, удостоверяющего личность, полиция может вынести предупреждение или назначить штраф в размере 2 штрафных единиц. Это 10 евро. Если в течение года у водителя не было других нарушений, инспектор может ограничиться только предупреждением. А вот отказ представиться может закончиться задержанием и доставлением в участок для выяснения личности. 1 сентября – день, когда водителям в Латвии стоит быть особенно внимательными. Начинается новый учебный год, а значит, после летних каникул на улицах снова становится значительно больше детей и подростков. Особенно осторожными нужно быть возле школ и детских садов, во дворах жилых районов, у остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. В первые дни сентября полиция традиционно уделяет повышенное внимание безопасности движения вблизи учебных заведений. Поэтому водителям стоит особенно внимательно следить за скоростью и быть готовыми к тому, что ребенок может неожиданно выйти на проезжую часть. После продолжительных каникул школьникам тоже требуется время, чтобы снова привыкнуть к интенсивному городскому движению. Изменится и ситуация на самих дорогах. С началом учебного года автомобилей становится больше, особенно утром, когда родители везут детей в школы и детские сады. Поэтому привычная дорога на работу может занять значительно больше времени. Лучше заранее предусмотреть дополнительное время и не пытаться наверстать опоздание за счет скорости. И еще одно напоминание водителям. С наступлением осени дорожные условия в Латвии могут меняться буквально за несколько часов. Утром все чаще появляется туман, раньше темнеет, дожди ухудшают видимость, а мокрая листва делает дорогу скользкой. Особенно осторожными стоит быть утром и вечером. На мокрой дороге возрастает риск аквапланирования, поэтому лучше заранее снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров. И не забывайте, осенью пешехода или велосипедиста в сумерках заметить значительно сложнее. Поэтому даже на хорошо знакомой дороге лучше не полагаться на привычки. Погода и видимость уже могут быть совсем не летними. Всем удачи в пути.
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
3: Севенбет. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в

0: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туманы, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый во время шторма, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов. Тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, легкий ветер, во время грозы порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
1: Радио Рокс 88,6.

0: Радио Рокс. Латвия. Радио Рокс. 88,6 FM. Над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии растет заболеваемость тулеремией. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Латвии растет заболеваемость тулеремией, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Человек чаще всего заражается этой инфекционной болезнью, когда бактерия попадает в организм через поврежденную кожу или слизистые оболочки. Заражение может произойти после укуса клеща, комара, слепня, при контакте с зараженными животными или загрязненной их выделениями окружающей средой, а также при употреблении загрязненной воды или пищи. Также возможно заражение респираторным путем при вдыхании пыли, содержащей возбудитель тулеремии. Заболевание не передается от человека к человеку. Если после укуса клеща или насекомого, контакты с диким животным, пребывание в среде, потенциально загрязненные выделениями грызунов, употребление небезопасной воды или работы в пыльной среде, появились симптомы инфекционного заболевания, необходимо незамедлительно обращаться к врачу, сообщив ему об указанных факторах риска. Это может помочь быстрее установить диагноз и начать лечение. Рост числа случаев тулеремии в Латвии наблюдался уже во второй половине 2025 года. За 10 лет с 2015 по 2024 год в Латвии было зарегистрировано всего 7 случаев тулеремии. А в 2025 году тулеремия была подтверждена у 11 человек. Из 17 заболевших, зарегистрированных в этом году, 12 или 71% мужчины, 5 или 29% женщины. Все они лечились в больнице. Более выраженное распространение тулеремии наблюдается в Земгальском и Рижском регионах, где зарегистрировано наибольшее число случаев – 6 и 5 случаев соответственно. Результаты эпидемиологического расследования показывают, что в большинстве случаев заражение было связано с пребыванием на природе, в том числе с контактом с загрязненной выделениями грызунов окружающей средой, укусами насекомых, вдыханием загрязненной пыли.
2: Про транспорт.
1: В настоящее время международные регулярные пассажирские автобусные перевозки из Латвии в Россию осуществляются по одному маршруту, сообщили в автотранспортной дирекции. Перевозки в Москву ежедневно обеспечивает ООО «Норма-А», работающая под брендом «Эколайнс». Срок действия разрешения на соответствующий маршрут истекает 9 января 2027 года. В автотранспортной дирекции рассказали, что дирекция уже почти год отклоняет заявки на открытие новых маршрутов и продление или изменение существующих разрешений на маршруты в Россию и Беларусь, основываясь на соображениях национальной безопасности. В дирекции также пояснили, что сотрудничество перевозчиков из разных стран для обслуживания маршрутов является обычной практикой, поэтому если страны Балтии не договорятся о прекращении пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, пассажиры будут использовать стыковочные маршруты через Литву и Эстонию.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый, во время шторма порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Здравствуйте!

0: Реклама.
1: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
3: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Burtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava? Gandrīz! No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā.
5: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
0: Радио Рос. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом.

0: 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: Радио «Рокс». Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туманы, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый во время шторма, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов. Тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы. Легкий ветер, во время грозы порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
1: Радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: По вечерам уже заметно темнеть стало раньше. Осень не за горами, друзья, а календарная так вообще наступит завтра. И в латвийской столице ожидается очень серьезный утренний трафик. Еще раз напомним, пока не поздно передумать и спланировать поездки по городу, куда вам нужно, на общественном транспорте. Тем более, что 1 сентября он будет бесплатным. В данный момент 5 баллов на мониторе, хотя вот-вот появится шестерка, дороги уже загружены на 57% и почти 40 мест с заторами. Госполиция обещала активизироваться и внимательно следить за нарушителями, особенно возле школ и на знаках 30. Но есть и другие способы слежения за порядком. Про один из них рассказывает водитель такси Александр Рязанов.
2: Всем добрый день. Появилась новая камера фиксации проезда на красный свет. Это перекресток улиц Ерикю и Лиелвардес. Это если двигаться по улице Ерикю со стороны Бикернеку, туда в сторону торгового центра Домина. Получается, все хотят проскочить быстренько на красный свет, но теперь будут приходить штрафы. Поэтому не торопитесь и обращайте внимание. Всем хорошего вечера.
1: Спасибо Александру. И еще одно предупреждение мы послушаем в завершении выпуска от водителя-экспедитора Алексея Николаева. Меня зовут Владимир Тин. Остаемся внимательными, ничего не нарушаем и не превышаем.
3: Всем добрый день. Алексей, дорожная информация. Улица Улбракас, район Кока-Колы. Не разгоняйтесь. Стоит фоторадар, ведется платная фотосессия. Будьте внимательны и всем хорошего дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Не выключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Радио Рокс. Только рок.

0: Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии за последний год зарплата увеличилась в среднем у 5,8% работников. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Латвии в среднем у 5,8% работников, которые за последний год продолжали работать на той же должности с неизменными обязанностями, вырос месячный основной оклад, сообщили со ссылкой на проведенное исследование в компании по исследованию рынка труда и управленческому консультированию в Балтии «Фигуры Балтик Адвайзер». У 7,1% работников выросла годовая совокупная зарплата. За исключением периода пандемии COVID-19, это самые низкие показатели роста оплаты труда с 2017 года. Сравнивая ситуацию в Балтии за последние 12 месяцев, наиболее быстрый рост зарплат был в Литве. У работников, оставшихся на той же должности, месячный основной оклад вырос на 7,1%, в Эстонии на 5,6%. Данное исследование также свидетельствует о том, что в следующие 12 месяцев наиболее быстрый рост основного оклада прогнозируется в Литве на 5,2%, тогда как в Эстонии работодатели прогнозируют рост оплаты труда на 4,5%, а в Латвии на 4,2%.
3: Про международные отношения.
1: В связи с трагедией в Непале в ближайшее время в столицу Непала, Катманду, будет направлен сотрудник консульского департамента Министерства иностранных дел. В настоящее время завершается техническая процедура. В министерстве отмечают, что у посольства Латвии в Пекине с момента трагедии есть прямой контакт с китайскими властями. Посольство Латвии находится в контакте как с властями Тибета на месте, так и с консульским департаментом МИД и другими учреждениями, которые могли бы помочь в этой очень сложной ситуации. Посольство Латвии предоставило известную ему информацию, а также получила информацию от китайской стороны. Связь осуществляется в основном по телефону, ответы поступают. Также было подано несколько дипломатических нот и получена ответная нота. Контакты продолжались и в выходные. Посол Карлис Эхенбаумс находится в прямом контакте с представителями Министерства иностранных дел Китая на местной платформе WeChat. Посольство в Пекине получило информацию со списком из 33 граждан Латвии, которые въехали, планировали въехать или выехали через пограничный пункт Геронг. Однако в настоящее время китайским властям неизвестно местонахождение лиц из списка. МИД подчеркивает, что власти Китая проинформируют посольство Латвии сразу же, как только появится дополнительная информация. МИД Латвии призывает путешественников избегать пострадавших от наводнения территорий, следить за местными СМИ и соблюдать рекомендации правительства Китая и местных властей. Министерство также просит зарегистрироваться в консульском регистре. В природной катастрофе в Непале погибли по меньшей мере 630 человек, около 3000 пропали без вести. Вблизи эпицентра происшествия находилась большая группа латвийских туристов.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый, во время шторма порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Это завтра наступит осень, а сегодня наслаждаемся летним днем и душевным узоном. На Радио Рокс стартовал двухчасовой экшен «Рок жив». Открывающими были Маша и Медведи с треком «Любочка», а у нас много событий и музыкальных дат, связанных с днем сегодняшним, а именно 31 августа. Начнем с «Happy Birthday» народного немецкого артиста, музыканта «Скорпионс» Рудольфа Шенкера. Сегодня старшему братану стукнуло 78, а младшенькому Михаэлю только 71. Но сейчас не об этом. Прорыв немецкой группы на международную арену состоялся в конце 70-х, начале 80-х, и четыре альбома кряду были один лучше другого с 79 по 84 годы и содержали почти все главные хиты немецкой банды. В честь днюхи Руди Шенкера послушаем романтично-ударный трек из пластинки «Blackout» с треком «Никого похожего на тебя». И прямо сейчас «Скорпионс» на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: На радио «Рокс» Наутилус Помпилиус и прогулки по воде говорят, что уже в следующем году все пойдет по плану. Можно будет по воде путешествовать по нашему городу. Уже решили, что запустят кораблики по маршруту центр города Вецмилгравис-Болдера, и тогда на дорогах станет просторнее, а пробки уменьшатся. Это немного отдает баронам Мюнхгаузенам, но что-то в этом определенно есть. Кстати, о пробках поговорим в автомониторе, после чего «White Snake», «Ленинград», «Ночные снайперы» и группа «Князь» с треком «Платим за шута». Через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Трафик в эти минуты еще не максимальный, но уже вполне приличный, приближается к 7 баллам, при этом число заторов перевалило за 50. Самые проблемные места, где можно оставить 10 минут и более, это улица Даугавгривас, Карля Ульманя-Гатва перед Лепой в сторону центра. И что интересно, затор в сторону Юлмутского шоссе перед Яунмуку задержат лишь примерно на 5 минут. Зато подросла пробка перед Вене Базгатвы со стороны Островного моста, и здесь уже можно задержаться на 15 минут. В других частях города выделяется густ Замгалагатва перед Бриево со стороны Восточной магистрали, а также на Круспилс уплотнилось движение от моста Славу в сторону перекрестка с Гранита. И здесь затор на 10-15 минут. В общем, проблемных мест в городе хватает. Мы же в завершении выпуска обратим внимание на то, чтобы не превышали и не нарушали. В частности, об этом рассказывал водитель-экспедитор Алексей Николаев. Мы эту информацию продублируем. И послушаем сообщение в завершении выпуска. Оно еще актуально. Меня зовут Владимир Тин. Я всем пожелаю приятного вечера и будьте внимательны.
2: Всем добрый день, Алексей, дорожная информация. Улица Улбрака, с район Кока-Колы, не разгоняйтесь. Стоит фоторадар, ведется платная фотосессия. Будьте внимательны и всем хорошего дня.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
6: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
7: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
1: Radio Rocks 88.6 FM.

0: Это «Музыка для мужика» и группировка «Ленинград» на Радио Рокс, а мы отметим еще одну дату. Накануне свой 76-й «Хэппи Бёздэй» отпраздновал Микки Муди. Автор множества сольных работ и проектов, но главное, на протяжении 8 лет играл у Дэвида Ковердейла, где на пару с Берни Марсденом сформировал тот самый узнаваемый двухгитарный тандем, который во многом определил звучание ранних «White Snake». Муди был не просто гитаристом «Белой змеи», он создавал тот самый блюз-роковый звук группы, который заставлял сильнее биться миллионов сердца. По поводу его днюхи мы послушаем лайв-трек «В сердце города нет любви». Респект Микки Муди, и это, друзья, White Snake, живьем на Радио Рокс.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Реклама. Снова в ритме, с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурас Катлы ЛВ.

0: теплый дом, счастливый дом.
1: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туманы, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый во время шторма, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов. Тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, легкий ветер, во время грозы порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
2: Радио Рокс.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: На радио «Рокс» крематорий с треком «Яд», а мы обратим внимание, что в конце августа 75-го на первое место в Британии по продажам вышел альбом Рода Стюарта «Пересекая Атлантику». Название оказалось символичным не только в музыкальном, но и в буквальном смысле. Стюарт перебрался из Британии в Америку, этому поспособствовало увлечение Рода американской моделью Брит Экланд, а также желание избежать грабительских британских налогов. Стюарт также нанял известного продюсера Тома Дауда, который помог ему модернизировать фирменный саунд. Появились баллады, пропитанные рок-н-роллом и отчасти музыкой соул. Обложка альбома представляла собой шутливую картинку. Нарисованный Род Стюарт буквально шагает через Атлантику. Альбом завершает композиция Гэвина Сазерленда. Впоследствии она стала настоящей классикой и ушла в народ. Что интересно, Род Стюарт сделал балладу настолько своей, что многие подумали, это его собственный трек. Пришло время и нам отправиться через Атлантику с композицией «Sailing» и Род Стюарт, что называется, в лучшем виде, на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Reklāma.
1: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Адрижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Типичный заемщик в Латвии – 33-летний работник частного сектора. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Балтии 76% новых клиентов по ипотечным кредитам находятся в возрасте до 42 лет, сообщили в СБ-банк со ссылкой на обобщенные данные по странам Балтии. В банке информируют, что самые крупные ипотечные кредиты оформляются с жителями в возрастной группе от 26 до 42 лет. В Балтии клиенты этой возрастной группы в среднем берут в долг почти 155 тысяч евро, тогда как после 42 лет средний размер займа постепенно снижается. Хотя среди получателей ипотечных кредитов встречаются представители самых разных профессий, более половины или 54% клиентов в Балтии работают в частном секторе. Их средний доход достигает примерно 2150 евро в месяц. Средняя сумма ипотечного кредита составляет 120 тысяч евро. Крупнейшие суммы ипотечных кредитов чаще всего берут самозанятые лица, руководители и высококвалифицированные специалисты, чья средняя сумма займа достигает примерно 140 тысяч евро. В Латвии типичный заемщик – это 33-летний работник частного сектора со средним доходом около 2250 евро в месяц. Средняя сумма займа достигает 94 тысяч евро, средний срок кредита составляет 21 год. В Латвии покупка жилья с помощью банковского займа по-прежнему сильно концентрируется в столице. 62% объектов недвижимости, приобретенных с помощью кредита СБ-банк, находятся в Риге. В то же время в Вильнюсе 43% всех объектов, купленных в Литве, с помощью займа СБ, а в Таллине – 31%. Обобщенные банком данные также показывают, что ипотечный кредит часто не является однократным жизненным решением. В Балтии 14% клиентов спустя несколько лет возвращаются в банк за следующим. Если первый ипотечный кредит люди в среднем оформляют в возрасте 33 лет, то второй – примерно в 40 лет. При покупке следующего жилья клиенты чаще выбирают частный дом и оформляют кредит вместе с заемщиком.
2: Про погоду.
1: С началом нового учебного года государственная полиция усилит надзор за общественным порядком и безопасностью дорожного движения вблизи учебных заведений. Особое внимание будет уделяться соблюдению разрешенной скорости движения и ее ограничений, использованию ремней безопасности и детских автокресел, а также безопасности и соблюдению установленных требований пешеходами, водителями велосипедов и электросамокатов. Усиленный контроль вблизи учебных заведений будет проводиться с 1 сентября по 1 октября. С началом нового учебного года предприятие «Государственные дороги Латвии» призывает водителей планировать дополнительное время на дорогу и своевременно отправляться в путь. Следует учитывать, что движение, особенно в пригородах, станет интенсивнее, и на улицах и дорогах будет больше детей. Возобновится и движение школьных автобусов.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый, во время шторма порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе. Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: круто играю. Ура!
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
2: Здесь все просто, понятно и в кайф. Мы просто играем рок. Группа «Пилот» в продолжении вечернего действа «Рок жив». Далее, прямо по курсу, еще одна удивительная история из мира винила. Речь идет о знаменитом «The White Album» или «Белом альбоме Beatles». В 2016-м экземпляр с серийным номером 6-0-1, принадлежавший Ринго Стару, ушел на благотворительном аукционе за 790 тысяч баксов. На тот момент это была рекордная цена за виниловую пластинку, и ее занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Что интересно, это не просто раритет. Ринго хранил пластинку десятилетиями в личной коллекции. Однако пришло время, и он вместе с женой Барбарой Бах решил продать некоторые свои вещи, а вырученные немалые средства отправили в благотворительный фонд. Слушать мы будем трек из белого альбома под названием «Революция». Но это не тот вариант, который вошел в двойной альбом, а более быстрая, энергичная и жесткая сингловая версия. Вот ее-то мы сейчас и заслушаем в исполнении легендарных «Битлз» на «Радио Рокс».
1: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет.

0: Вообще-то, можно было сочинить по этой теме очень много популярных и ударных хитов, ибо в самой популярной игре мира драматичных историй всегда хватает. Мы же ограничимся прослушиванием знаменитого трека «Аргентина и Майка» от группы «Чайф» и перейдем к автомонитору. Кстати, после него далеко не отходите. Нас ждет еще одна шикарная подборка: Ван Моррисон, Ума Турман, «Танцы минус» и «Наутилус» с треком «Под колесами любви». Через пару минут. Дождемся.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Продолжаем следить за дорожной обстановкой в латвийской столице. При хорошей видимости и в довольно теплый, при этом последний августовский день, трафик на максимуме набрал 8 баллов и 75 существенных заторов. К этой минуте ситуация на дорогах заметно улучшилась, и 5 баллов в среднем вновь вернулись на монитор. Было несколько ДТП, сводку которых получим завтра, а сейчас обратим внимание, что за рабочую пятидневку на прошлой неделе в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 375 аварий, что в среднем составило 75 ДТП за сутки. При этом пострадали 36 человек и трое погибли, причем все велосипедисты. По-прежнему это самый травмоопасный вид транспорта, так что, господа водители, будем внимательны, особенно при пересечении пешеходных переходов и велодорожек. Завтра особенный день, потребуется повышенная бдительность и внимание, и по-прежнему остается в силе предложение руководства города пересесть хотя бы на денек на общественный транспорт. 1 сентября он бесплатный. В завершении выпуска послушаем полезную инфу от водителя такси Александра Рязанова о новой камере слежения. Меня зовут Владимир Тим. Всем пожелаю хорошего вечера в компании любимого радио. И пусть дороги будут безопасными.
2: Всем добрый день. Появилась новая камера фиксации проезда на красный свет. Это перекресток улиц Ерикю и Лиелвардес. Это если двигаться по улице Ерикю со стороны Бикерниеку, туда в сторону торгового центра Домина. Получается, все хотят проскочить быстренько на красный свет, но теперь будут приходить штрафы. Поэтому не торопитесь и обращайте внимание. Всем хорошего вечера.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Ума Турман и «Музыка всегда включена». Это правильно. Оставайтесь с нами, друзья, на Радио Рокс в разгаре вечерней посиделки под огненным девизом «Рок жив». Вот что хорошо. Под это определение попадает музон, который не всегда мощный и громкий, а порой приджазованный, соул и фолковый. Хотя здесь все есть. И рок, и ритм, и блюз. Речь идет о Ване Моррисоне, североирландском исполнителе и сочинителе, талантливом мультиинструменталисте, который играет на гитаре, на клавишах, на ударных, на саксофоне и на губной гармошке. Для обозначения его творчества музыковеды изобрели даже особый термин – «кельтский соул». Сегодня ему стукнул 81, с чем мы поздравляем, а в 70-м Ван Моррисон выпустил третий сольник под названием «Moon Dance», который превратил его в одну из крупнейших фигур авторской музыки. Чтобы было понятно, о чем идет речь, мы послушаем шикарный одноименный трек «Лунный танец» прямо сейчас от Вана Моррисона на «Радио Рокс».
1: Музыка важнее всего. «Радио Рокс».

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
6: Это вообще нужно измерять?
5: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
7: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Радио Рокс. Погода.
9: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туманы, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый во время шторма, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов. Тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, легкий ветер, во время грозы порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
8: Радио Рокс 88,6 FM.

0: На радио «Рокс Джанго» и «Холодная весна», но главное, чтобы осень наша латвийская в этом году не оказалась тоже холодной, а наоборот, скорее бы пришло бабье лето. Однако мы торопиться не будем, а лучше послушаем еще один суперический трек, на сей раз от американского гитариста и вокалиста Боба Уэлча. Дело в том, что Боб мог бы сегодня отметить свой 81-й Happy Birthday, однако еще в 2012-м отправился в лучший мир, когда ему было 66. У нас уже нарисовался огненный финал вечернего экшена «Рок жив» — это трек «Oh Well». Его написал и записал еще в 69-м Питер Грин, когда играл в Fleetwood Mac. А в 2003-м Боб Уэлч решил перезаписать некоторые козырные треки этой группы, в том числе и «Oh Well». Что интересно, Deep Purple со Стивом Морсом в 21-м выпустили альбом каверов, в том числе и этот трек. Мы же его слушаем в исполнении Боба Уэлча и на этом простимся до завтра. Меня зовут Владимир Тин. Всем добра, бобра и позитива.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Реклама. Снова в ритме, с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
1: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», «Театр», «История об одиночестве», которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
2: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Группа «Сплин» приглашает в «Вандерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
2: Радио «Рокс». Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туманы, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый во время шторма, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов. Тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, легкий ветер, во время грозы порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
2: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: слушать, то Радио Рокс.
1: Не хитрили, не юлили, просто повезло. То, что было, поделили.

0: Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Радио «Рокс» 88,6 FM.

Радио Рокс. Твое настоящее. Над Рижским заливом 20 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туманы, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый во время шторма, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов. Тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы. Легкий ветер, во время грозы порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс. 88.6 FM.
2: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

прямый, его не видеть бы, да не вовек. Моя судьба мне не подвластна.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 21 час. Радио Рокс. Твое настоящее.

девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке на

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туманы, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый во время шторма, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов. Тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, легкий ветер, во время грозы порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туманы, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый во время шторма, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов. Тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, легкий ветер, во время грозы порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс. Только рок.
2: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

Чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туманы, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый во время шторма, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди и возможны грозы. Легкий ветер, во время грозы порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Я ищу свою радость, она рядышком где-то. Мне что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весь каким, а я хочу с юбилейным. Вот вам 200 рублей, хозяюшка невзначай. За все про все полтораста, остальное на чай. Вы не будете чуть свет, и в дверь купе не стучите.

ресторанту, а остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио Рокс.
2: Если друг оказался вдруг

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром, также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей, во второй половине дня сильные грозы с порывистым ветром. Ветер большую часть дня будет слабым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром. Также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей. Во второй половине дня сильные грозы с порывистым ветром. Ветер большую часть дня будет слабым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

Женщина плачет, ребенок не спит. О чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит. О чем поет гитара? Ой, мой, Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой, Боже дорогой, о чем?

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром, также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей, во второй половине дня сильные грозы с порывистым ветром. Ветер большую часть дня будет слабым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.